0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music. Говорит Москва.
2: Мото Москва представляет.
3: Новости автомото мира.
4: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Ну а так как у нас случился аж двухнедельный перерыв, я, соответственно, вам буду рассказывать все экспрессом и сжато. Ведь новостей у нас собралось какое-то великое множество. Ну, первое, это, конечно, то, что я сгонял на фестиваль движения «Урал» в Екатеринбург. Это для меня стало очередным новым не только вызовом, но и приключением. Ведь на пути туда нужно было выполнить норматив Iron Butt. А это норматив назывался «Медный компас». И для этого нужно было стартовать из Москвы, проехать до Екатеринбурга. В Москве старт был от знаменитого бара мотоциклетного «Хонки Тонг». И финишировать на главной площади Екатеринбурга, где стояла специальная рампа, как будто вот ты финишируешь в каком-то крутом очень соревновании, на котором нужно было сфотографироваться и пройти это все меньше, чем за 24 часа. Расстояние пройденное у меня получилось порядка 1670 километров, и я уложился благодаря очень хорошей трассе, но несмотря на то, что были сложные погодные условия, особенно в конце, у меня получилось порядка 17 часов. То есть Iron Butt на современном мотоцикле в не очень хорошие погодные условия за 17 часов абсолютно выполним. Сам фестиваль движения каждый год становится все больше и больше, крупнее и крупнее. И, конечно, подобного ему, наверное, даже в России уже и нету. Дело в том, что на эстраде, на самой сцене фестиваля выступали представители Свердловского рок-клуба «Бабунец», «Бутусов». На следующий день выступал «Чиж». На следующий день выступала «Елка». Я не уверен, что «Елка» является представителем Свердловского рок-клуба, но все же. Она отлично вписалась в это настроение, которое создавалось на фестивале. Фактически это был день города для мотоциклистов. Огромные застройки прямо в самом городе. На плотине, там есть специальный парк очень красивый, и вот прямо в этом парке есть водоем. На этом водоеме было построено 2 трамплина для соревнований по эндуро. Еще была перекрыта целая улица, на которой были организованы мотоциклетные выступления. И, естественно, как и в прошлые разы, вся центральная часть города, там, где находится парк, была занята под мотоциклистов. Мне очень понравилось. Это очень крупное и новаторское мероприятие. Особенно мне зашел, например, лекторий. Я же не из тех, кто не видел мотофестивали никогда. Ну, вот лекторий далеко не везде есть. Целый шатер, как пресс-центр, со стульями, с проектором, ведущим и так далее. И там выступали разные интересные люди, рассказывали, кто про путешествия, кто про безопасность. И зал всегда был полный. Вот это вот очень так вот занимательно. Шатры различных сообществ, в том числе, естественно, шатер «Мото России», где мы рассказывали про наши проекты. Кастом-шоу, большая зона с производителями, с торговлей. Мне очень зашла идея Сергея Мальцева. Это была отдельная сцена, на которой собирали кастом-байк прямо во время фестиваля. Несколько мастерских изготавливали мотоцикл, уникальный кастом, ни на что не похожий, который придумали студенты местного технического университета Екатеринбурга. А мастерские со всех концов страны изготавливали разные части этого байка. И вот на сцене в течение всех выходных его собирали в единое целое. Интересно было. Как же обойти вниманием женский мотофорум? Собрали, по-моему, больше 50 женских клубов в одном помещении, и они там обменивались мнением. Были спикеры от спортсменов до блогеров, от руководителей мотоклубов до лидеров мнений. Мне понравилось. Девчонки действительно обсуждали проблемы, которые их волнуют, и что-то рассказывали друг другу. Это в первую очередь такое мероприятие, которого еще я не видел. Действительно, устроить, причем в центре России, устроить настоящее женское мероприятие для женской аудитории, это вообще-то отвал башки. И не развлекательное какое-то движение с песнями, танцами и мужским стриптизом, а нормальное, содержательное, интересное. Мне было очень приятно посетить, я с удовольствием глянул и даже зашел на автограф-сессию к девчонкам. В общем, движуха на фестивале действительно удалась. Ну а мы возвращаемся в Москву. Ведь здесь за эти две недели произошло множество знаковых событий. Ну, начнем мы, конечно же, с мотопарламента. Строили мы, строили и, наконец, построили. На прошлой неделе мы собрали таки мотопарламент в Государственной Думе. Это настоящий полноценный орган, который правильным образом зарегистрирован. У него подписан меморандум с партией «Справедливая Россия» о том, что будут производиться законодательные действия, депутаты будут вносить законопроекты, слать запросы и так далее. Ну а мы будем собираться и в дискуссионном режиме, в рамках различных комитетов будем выступать и подсвечивать те или иные вопросы мотоциклистов, которые касаются зачастую не только изменений в законодательство, ну, все эти изменения мы знаем с вами, которые мы бы хотели внести, но и какие-то частные вопросы. Например, на первом собрании представитель Курской области рассказал о том, что спортивные трассы не дают использовать мотоциклистам. То есть они все предназначены для картинга, для автомобилей и так далее, а вот мотоциклы туда не пускают. Вот такие вопросы мы тоже будем рассматривать. Равно как и открытие центров городов для мотоциклистов. Например, такие проблемы есть сразу в нескольких городах России. Я точно знаю о такой проблеме в Пскове и во Владимире. Самое главное качество мотопарламента – это то, что он является представительным. В отличие от предыдущих круглых столов и подобных мероприятий, которые неоднократно мы собирали на протяжении многих лет, сейчас приехали люди из различных регионов. Специально для того, чтобы учредить мотопарламент, прибыли представители 22 регионов, и еще 20 были на удаленной связи, так называемой ВКС. Это специальный канал, по которому осуществляется взаимодействие, как вот мы привыкли, по скайпу, но в рамках заседания Государственной Думы. То есть выступающие, голосующие, подключение. Так вот, нас было больше 40 регионов, и мы учредили мотопарламент. Избрали руководителем Иванова Андрея, которого вы знаете как проректора, ну и дальше перешли к непосредственному взаимодействию. На самом деле, когда мы находимся где-то здесь, в одном конце страны, мы совершенно можем даже не предполагать, что буквально в 2, 3 или 5 тысячах километров совершенно другие проблемы у людей. То есть, возможно, ребят волнует не то, что волнует нас. И это изменить возможно только одним способом, непосредственно в рамках взаимодействия в Государственной Думе. И таким образом мотопарламент дает площадку представителям сообществ, представителям клубов, спортсменам, лидерам мнений, просто мотоциклистам для того, чтобы выразить свою точку зрения и принять участие в разработке тех или иных законопроектов. Я надеюсь, что такой орган, как мотопарламент, проживет долгую и интересную жизнь, будет трансформироваться, развиваться и станет настоящим представительством мотоциклистов на долгие годы в Думе. Ну и теперь совсем к нашим делам, ребят. Мы открыли звезду Андрея Бересневича в Формуле X. Несмотря на то, что он представитель Республики Беларусь, его мы все любим, уважаем, смотрим. Если вы вдруг впервые слышите это словосочетание, вот Андрей Бересневич, я вам скажу, что это человек, который объехал более 60 стран на мотоцикле и записывает огромное количество великолепных видео, вовлекающих настоящих, искренних, честных. И его за это любят. Любят настолько, что он становился и блогером года, и тревел-блогером года. Я неоднократно вручал ему премии на сцене выставки «Мотовесна», премии «Кикстартер». Поэтому я уверен, что народная любовь, народное уважение по отношению к Андрею Бересневичу, оно действительно настоящее, действительно искреннее. И во время открытия «Звезды» я все это тоже увидел. Сотни людей собрались собрались порадоваться за Андрея Бересневича. Были сказаны теплые слова. И самое главное, мы открыли звезду. Теплые слова сказали не только такие блогеры, как Вадим Калудин или Никита Прожекто 17, но и прямо на сцене моточетверга Андрей поздравил один из учредителей мотопарламента, депутат Государственной Думы Дмитрий Геннадьевич Гусев. В общем, эти дни были богаты на события. Дай бог, следующая неделя будет такая же интересная. Ну а на волнах моторадио был Андрей Проректор с новостями Мото Москвы.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 1937 года, экипаж самолета АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начинает беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс США и успешно завершает его уже 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер. Малоизвестный факт. При подлете к США авиаторы брали пеленг по радиостанциям, которые играли легкую музыку. Чтобы смелым летчикам было легче ориентироваться, американские радиоведущие по своей собственной инициативе пошли на определенную коррекцию форматов. Прибрежные станции стали играть легкие фокстроты, а те станции, которые находились в отдалении от берега, за скалистыми горами, сложный джаз. Таким образом, удавалось четко по пеленгу ориентироваться и направлять движение самолета к цели. Когда экипаж поблагодарил все радиостанции за помощь после посадки, весь Запад США взорвался бравурной музыкой всех мысленных стилей. Так, под звуки музыки экипаж отважных летчиков и покинул аэродром, установив новый мировой рекорд. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история.
4: Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья.
7: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
8: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
9: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Все мото, которые мы сейчас выставляли, мы их продавали, поэтому для нас еще как бы некий момент коммерции был. Вдруг кто-то сейчас, так сказать, выпив немножко пивка на фесте, о, хочу его, сейчас у меня в кармане есть нужная сумма, забираю. Да, какое-то количество запросов было, но это в основном были запросы от просто зевак, которые пришли на фестиваль посмотреть мотоциклы, но никак вообще не связаны с мотокультурой. Поэтому, с одной стороны, да, есть какая-то целевая аудитория, которая реально тебе поможет, ты дал узнаваемость своему бренду, но, с другой стороны, очень много голых запросов, которые, на самом деле, полностью бесполезны, только съели твое время.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Теплое охраняемое помещение с камерами. Надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запуститься. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
2: Некоторые тоже предлагают, ну, на севере города тоже хранение, но у них оно круглогодичное. И летнее в том числе. Они акцентируют внимание на том, что летом тоже эта услуга нужна бывает.
1: Потому
2: что человек может уехать там куда-то, улететь, не знаю, в другую страну, правильно?
1: Да, все верно. У нас оно тоже будет круглогодичное, просто поскольку мы сейчас застраиваемся, да, мы стартанем с сентября и начнем с зимнего хранения. Текущий перетекая, как это точнее правильно сказать, плавно перетекая в круглогодичное. Вот просто сейчас, если я объявлю, что у нас в принципе есть хранение, да, люди-то подумают, что мы уже можем брать на хранение, а пока нет.
2: Угу.
1: Скорее всего, с августа уже. Ну, там, чтобы точно...
2: А вы проверите, чтобы подкопа не было, чтобы никто там...
1: Там невозможно подкопать.
2: Нас спрашивают.
1: Две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям.
2: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
1: Да, все верно.
2: Ясно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Автоновости.
0: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 351 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Соблюдай дистанцию.

0: Моторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий, и вы слушаете «Непридуманные истории». Некоторые проекты в мире техники становятся этапными в конструктивном, технологическом и даже, если хотите, коммерческом отношении. Одна из таких конструкций — это первый четырехтактный мотоциклетный двигатель компании Rotex, массовое производство которого началось более 50 лет назад. Чтобы разобраться с историей появления этого двигателя, надо вспомнить, что происходило 50 лет назад в мотоспорте. В частности, в соревнованиях Enduro или Six Days, ну, то бишь шестидневки. Тогда эти состязания были на пике моды. Четкие правила, жесткий регламент — это чемпионат мира все-таки. Ну и технические требования, согласно которым пломбировались практически все узлы мотоцикла. Запрещался какой-либо ремонт при поломке или отказе техники. Даже помощь зрителей, упавшему или застрявшему, а также заглохшему спортсмену, вели за собой серьезную пенализацию. Только гонщик и мотоцикл против трассы. Никого больше. Это вам не покатушки выходного дня для самоутверждающихся индивидуумов. Но вернемся на трассу. На исходе 70-х, когда будущая примадонна Дакара Yamaha XT начала только набирать очки, а ее узкоглазые земляки Honda XL и Suzuki DR бросились на освоение рынка четырехтактных пятисоток, европейцы начали чесать репу. А чем бы, собственно, ответить агрессор? Необходимо было выставить в зачет мотоциклы разных классов, а спортивные машины с четырехтактными моторами объемом свыше 500 кубиков в Европе практически отсутствовали. Двухцилиндровые BMW и Triumph пытались состязаться с японскими синглами, но были весьма тяжелы. Моторостроители из австрийской компании Rotex всегда находились на переднем крае спортивных баталий, поэтому при проектировании учитывали не только новые технические решения, но и нюансы правил спортивных соревнований. Новомодные тенденции — это, конечно, хорошо. Но приобретенный в свое время опыт полевого ремонта техники под Сталинградом тоже сыграл свою роль. Наверное, основным критерием надежности тогда считалась стойкость при трех прямых попаданиях из гаубицы. Пыль стряхивалась, жизнь продолжалась дальше, но и конструкторы не пошли на облизывание и обстругивание всего и вся для снижения веса и габаритов ради сиюминутного успеха, как в современных спортивных агрегатах, рассчитанных на один выстрел. Ремонт не предусмотрен, только замена. Простой воздушный мотор разработали в первую очередь как спортивный. Поэтому у него сильно развиты ребра охлаждения, а за счет вынесенного наружу привода ГРМ цилиндр имеет ребра по всему периметру и эффективно обдувается. Пожалуй, это единственный пример среди современных одноцилиндровых моторов воздушного охлаждения. Чтобы кожух ремня не висел сбоку чужеродным элементом, его по старой немецкой традиции... Да-да, именно немецкая, фирма австрийская, но конструкторскую школу можно с полным основанием считать немецкой. Замаскировали ребрами охлаждения. Хотя дизайн получился, прямо сказать, тевтонский, как у бетонного блока. Впрочем, от этого были и свои плюсы. Ничего никуда не торчит в стороны, как на японцах. Все ровно, симметрично, гладко, даже на верстаке стоит и не качается. Ну, реально, ящик ящиком. Как характеризовали бы наследники дайверов с Чудского озера, квадратиш, практиш, гуд. Итак, Rotex. Первый европейский современный спортивный одноцилиндровый четырехтактный четырехклапанный двигатель воздушного охлаждения с ременным приводом верхнего распредвала. Не будем подробно описывать все модели или типы этого мотора. Замечу лишь, что они разнятся только ходом поршня и диаметром цилиндра. Вариантов много, как, впрочем, и данных о лошадиных силах. Все зависит от степени форсировки. Обороты могут доходить до 9000 оборотов в минуту, мощность до 60 лошадей. За долгие годы выпуска и эксплуатации этих двигателей выяснилось, что самым популярным и жизнестойким оказался аж 350-кубовый вариант. Его создавали для итальянского рынка, и уже только потом он разошелся по всему миру. Он обладал оптимальным отношением рабочего объема и мощности, а некоторый недостаток крутящего момента, ну, по сравнению с шестисоткой, слегка компенсировал очень умеренным аппетитом. Расход топлива не превышал 4 литра на сотню, вообще в любом режиме. И это, между прочим, с простым кабер-карбюратором Делёрта с диаметром диффузоров 34 мм. Из практического опыта мотоцикл хорошо ведет себя даже с железякой К-68, а если ему пристроить бинг, то вообще по деревьям лазит. причем на обычном 92-м бензине. Вся эргономика двигателя выполнена по диновско-гостовской схеме. Кикстартер и педаль переключения передач слева, а цепь справа, так что силовой агрегат инсталируется практически в любую европейскую раму классического типа без каких-либо значительных переделок последней. С правой стороны находится сухой бесконтактный генератор переменного тока Nippon Denso 12 вольт, 190 ватт. Лишний сальник коленвала не особо подорвал бюджет фирмы, зато при падении дырка в крышке генератора не означает кирдык мотору, как на японских драндулетах, где генераторы плавают в масле. А масле? Смазка у австрийцев тоже продумана. Двухсекционный насос закачивает масло из бака, который традиционно располагается в раме, к коленвалу, распредвалу, в капе, а специальное сопло еще и распыляет его на стенки цилиндра и внутреннюю поверхность поршня, тем самым дополнительно снижая температуру, ну и, разумеется, смазывая. Поскольку в моторе нет никаких втулок и вкладышей, все вращается исключительно в шариковых и игольчатых подшипниках, то к качеству масла особых требований нет. Это обычная 15W40, даже не обязательно специальная мотоциклетная 4T, и практика показала, что сцеплению все это по барабану. Рекомендована замена масла и фильтра через 6 тысяч километров пробег. Коробка четко работает в любых условиях и обстоятельствах, поэтому рассказывать о ней только терять время. Передняя звездочка 15 зубов, задняя 46, колесо 17 дюймов. А максимальная скорость стандартной модели около 140-150 км в час. И для 350-кубового эндуро это, в принципе, и сегодня весьма достойный показатель. Также стоит упомянуть совершенно оригинальный механизм выжима сцепления, который позволял обойтись безо всяких уплотнений и штоков, и, кроме того, без сверления вторичного вала насквозь, что само по себе является сложной технологической операцией и увеличивает стоимость двигателя. Ныне такое решение широко используется по всему мотоциклетному миру. Что касается технологии изготовления, отдадим должное немецкому гению. Все задумано, сконструировано и отработано так, чтобы с минимальными затратами запустить в массовое производство, а впоследствии эксплуатировать и ремонтировать, что называется, на коленке в полевых условиях. Ну вот, например, нехитрое резьбовое отверстие М8 в нижней части кривошипной камеры и прорезь на щеке коленвала позволяют намертво фиксировать вал в верхней мертвой точке, отворачивать все гайки на всех валах, ну и закручивать, естественно, проводить любые манипуляции с ремнем ГРМ и мотором в целом, без малейшего риска не угадать с мертвой точкой или сбить метки. Сам привод ГРМ зубчатым ремнем – простой и бесшумный механизм с минимальным количеством деталей. В сравнении с австрийским исполнением, замена цепи ГРМ на любом японце представляется вообще сущим кошмаром. Стоит заметить, что при этой операции с ротексом руки остаются практически чистыми. Распредвал вращается в двух подшипниках, обильно смазывающихся циркулирующим маслом, поэтому до сих пор не встречалось упоминания о ремонте этого узла. А для регулировки клапанов предусмотрены такие огромные съемные крышки, что проделать эту операцию можно двумя руками в зимних варежках. Ну и, собственно, первым мотоциклом с таким мотором стал, естественно, свой семейный Can-Am, модель Sabre 500, которую вскоре переименовали в Sonic из-за конфликта с Хондой. Уже осенью 81 года пошло массовое производство. В спортивном сезоне 82-го почти одновременно выставили против японских конкурентов свои новые мотоциклы земляки-соседи – КТМ и Пух. Наши бывшие чехословацкие друзья по соцлагерю и те сподобились и изготовили Ява 560 и бросились в битву за обладание различными трофеями. Летом того же 82 года миланская фирма SVM, добившаяся больших успехов в соревновании эндуро на мотоциклах с двухтактными моторами Rotax, представила на рынке две новые модели – XN350 и XN500. 350-кубовая версия была создана специально для итальянских партнеров. В те годы в Италии существовали серьезные налоговые послабления на малокубатурную технику. И эти аппараты оказались очень удачными. Но в 84-м из-за экономического кризиса, внутренних разборок и не в меру активных профсоюзных активистов прекратилось существование сама фирмы SVM. Право на производство ее мотоциклов приобрела английская компания CCR Armstrong, которая выпустила армейскую версию MT-500 для британской армии. Модель оказалась настолько успешной, что в 1986 году американский гигант Harley Davidson купила права на ее производство и дальнейшее развитие. Так что австрийцы обеспечили моторами еще и все НАТО. А мотоцикл MT-500 и MT-350 в разных вариантах окраски можно встретить в сугробах Аляски и в горах Афганистана. Главным движущим фактором победного шествия по планете австрийского изобретения явилась простота конструкции. исключительная надежность и неприхотливость. Оставим разгул милитаризма и вернемся в мирную Европу. После банкротства фирмы СВМ один из ее основателей, ну и создатель собственной серии XN, сеньор Фаусто Вергани, собрал все свои бумаги в большую картонную коробку и подался на восток. В менее революционно настроенный венецианский регион, где в компании Aprilia на всю катушку применил свой богатый опыт и знания. Уже в 1985 году он спроектировал новый мотоцикл с двигателями Rotax. Touareg 350, ETX 635, Touareg 635 Wind, Touareg 600 Wind. И, кстати, вся эта дальнейшая модернизация двигателя осуществлялась в первую очередь именно для друзей итальянцев из Aprilia. Когда гордые потомки римских легионеров начали роптать и возмущаться, ну, мы, конечно, спортсмены и все такое, но мы тоже хотим, как Элвис Пресли в белых штанах. Инженеры Rotax мгновенно подкинули плюгавым наездникам пару кило железок в виде электростартера и нескольких шестеренок. Справедливости ради надо заметить, что запуск двигателя кикстартером осуществляется легко и непринужденно. Конструкторы рассчитали передаточные отношения заводилки практически идеально. Движок совсем не брыкается. Да-да, это вам не Yamaha XT500, страшный сон хирурга-ортопеда. В сотрудничестве со знаменитой итальянской фирмой Ghilardoni, специализирующейся на литье металлов, был также внедрен цилиндр с никель-кремниевым покрытием. Впрочем, охотников на моторы Rotax хватало и помимо итальянцев. В конце 80-х гордые британцы выпускали небольшими партиями мотоцикл со славным именем Matchless G80. Правда, состоял он в основном из комплектующих легендарных итальянских брендов. Пиоли, Марзочи, Джанелли, Брембо, Цеф, Роделли и прочего домина. Надеюсь, что хотя бы раму делали на острове, хотя не исключено, что индусы. Бедняга МЗ, в смутное время искавший свет в конце тоннеля, целую пятилетку выпускал несколько моделей, приспосабливая свою экипажку под австрийскую 500-ку, пока не нашел свое счастье с одностволкой от Yamaha XZ660. Дорожный мотоцикл с мотором Rotax в раме от 638 модели делал 80-е годы Ява. Американские умельцы Off-Road из компании АТК производили эндуро с полной гаммой силовых агрегатов от 350 до 600 кубиков. Английская CCM, специализирующаяся на кроссовых машинах до недавних пор, выпускали с этим великолепным мотором очень легкие машины Hard Enduro и Super Motard, напоминая нам, что простой воздушный двигатель, созданный в первую очередь как спортивный, и сегодня не утратил своих качеств. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: 18 июня 1937 года экипаж самолета АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начинает беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс США и успешно завершает его уже 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер. Малоизвестный факт. При подлете к США авиаторы брали пеленг по радиостанциям, которые играли легкую музыку. Чтобы смелым летчикам было легче ориентироваться, американские радиоведущие по своей собственной инициативе пошли на определенную коррекцию форматов. Прибрежные станции стали играть легкие фокстроты, а те станции, которые находились в отдалении от берега, за скалистыми горами, сложный джаз. Таким образом, удавалось четко по пеленгу ориентироваться и направлять движение самолета к цели. Когда экипаж поблагодарил все радиостанции за помощь после посадки, весь Запад США взорвался бравурной музыкой всех мысленных стилей. Так, под звуки музыки экипаж отважных летчиков и покинул аэродром, установив новый мировой рекорд. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: St. Petersburg. Best.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события.
2: Событийные мероприятия однозначно. Фестивали, Балтик ралли, там все что угодно, все, что здесь происходит. Здесь, да даже в Москве, чтобы до Москвы доехать, можно взять в Питере, пожалуйста, съездить на фестивале московский и вернуться. Вот. Разного рода мероприятия, юбилеи, дни рождения, так, свадьбы, да. То есть тут даже не столько спрос идет на поездки на мотоцикле, сколько поставить его на фотозону. Да. Но тем не менее, пожалуйста, хочешь там на свадьбе в колонии прокатиться, набрать там мотоциклов, перекатайся.
1: Ну, для фотосессии, наверное, это прямо вот, прямо сам Бог велел большой, дорогой, красивый мотоцикл поставить действительно там на любом каком-нибудь городском событии, там от рок-концерта до там презентации.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога,
14: а дальше...
15: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
16: Каждую пятницу в 3 часа дня.
17: Санкт-Петербург. Моторадио.

0: Автофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Фестиваль проходит на старинной площади, рыночной, центральной площади города. Город вообще 13 века. На площади находится красивая башня круглая 14 века. Все вымощено. То есть атмосфера, в которую вы попадаете, это просто средневековье. Выборг сегодня реставрируется. Красивейшие башни Святого Олафа, Финский залив.
2: Хорошая города. Погода, как правило.
1: Хорошая погода. И вот интересно было, я недавно узнал, что в Выборге находится первый жилой дом Российской Федерации.
2: Да-да-да. Это известный такой факт. Удивительный, конечно.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите. Санкт-Петербург.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Моторадио.
8: Colors of rock. Your lifestyle.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, но тем не менее в мастерской вот этот тюнинг весь сама делает? Или вы уже покупаете, чтобы мотоцикл был как раз такой, и больше внимания детейлингу? Вообще вот есть какой-то профиль у вас?
2: Профиль, наверное, целенаправленно нету, мы всем занимаемся. Но больше, что мне конкретно нравится, лично мне, это детейлинг, конечно. Я люблю, когда внешний вид мотоцикла прям вообще, как говорится, секс-бомба. Вот, а... По поводу проектов, чаще, ну, вообще мы можем сделать с нуля, неважно, вот есть просто, допустим, стоковый мотоцикл, и ты там хочешь, не знаю, 300-е колесо, 400-е колесо, еще что-то сделать. Можно сделать это полностью с нуля, но это достаточно дорого. Чаще всего берется какая-то заготовка немножко подбитая, где-то, может быть, уже что-то установлено, чтобы тебе доделать. Не из-за того, что ты это не можешь сделать, потому что просто математически выгоднее. Mm-hmm. Ну, к примеру, не знаю, ты хочешь поставить, не знаю, 26-е колесо, радиус передний, да, поменять. На Харле это нереально сделать, ну, потому что тебе максимально можно поставить 21-е. Следовательно, тебе нужно что? Либо раму пилить, чтобы угол ее изменить, либо какой-то кит-комплект покупать, который в траверс вставляется, опять же, угол меняется. То есть тебе уже все равно какие-то физические работы надо делать. После этого ты еще должен будешь вилку, колесо, резину, суппорта как-то перенести и много чего еще. И когда ты посчитаешь стоимость этих запчастей или стоимость изготовления этих запчастей, ну, к примеру, ты хочешь на ЧПУ станке вырезать колесо, да, не хочешь там покупать какую-то готовую. Просто на круг это очень много денег. И мы еще даже не дошли до покраски.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов, мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциатив.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 18 июня 1937 года. Экипаж самолета АНТ-25. В составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начинает беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс США. И успешно завершает его уже 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер. Малоизвестный факт. При подлете к США авиаторы брали пеленг по радиостанциям, которые играли легкую музыку. Чтобы смелым летчикам было легче ориентироваться, американские радиоведущие по своей собственной инициативе пошли на определенную коррекцию форматов. Прибрежные станции стали играть легкие фокстроты, а те станции, которые находились в отдалении от берега, за скалистыми горами, сложный джаз. Таким образом, удавалось четко по пеленгу ориентироваться и направлять движение самолета к цели. Когда экипаж поблагодарил все радиостанции за помощь после посадки, весь Запад США взорвался бравурной музыкой всех мысленных стилей. Так, под звуки музыки экипаж отважных летчиков и покинул аэродром, установив новый мировой рекорд. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: происшествия, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабное шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: байки про байки и про байкеров от Алексеича Мото М.
1: Эх, чуть не сбил нас с пути. Следующий музыкальный трек. В эфире программа «Байки про байки». Александр Цыпин, я и Алексей Марченко. Напротив меня, Алексеич, привет.
2: Добрый день.
1: Сегодня у нас заголовок такой, я бы сказал, такой театральный несколько. О тяжелой судьбе масляных насосов на мотоциклах Harley Davidson и на прочих остальных тоже. Ну и, собственно, тебе слово, прошу.
2: Ну да, ну, смотрите, на самом деле... Это маленький такой труженик в нашем мотоцикле, в нашей машине, в наших квадриках. И много-много техники, на которой мы ездим. Все время крутится этот масляный насос неутомимо. И гоняя наше масло дорогостоящее нынче и качественное по всему мотору, бережет его. И от этого небольшого... но очень высокотехнологического
1: технологического устройства. Давай, я помогу тебе, да.
2: Да. Ага. Вот. Оно, значит, помогает не охлаждать мотор, смазывать все трущиеся детали, и сам при этом этот моторчик, он страдает, масляный насос. Вот. Они, значит, первые масляные насосы, они были такие простые, надежные, в общем, можно даже сказать, примитивные. Это две шестеренки в овальном корпусе, два отверстия, значит, шестеренки вращаются. Естественно, та часть, где они вращаются, там сделаны небольшие пазы, где соприкасаются шестеренки, а по бокам сделаны такие как бы емкости небольшие, чуть-чуть побольше, чтобы там масло могло как бы проскакивать. Вот. Обычно это, значит, один вал, который каким-то образом, значит, придается ему движение, а другой паразитка. Вал, который просто висит, и за счет первого вала первичного он, насос этот работает. Естественно,
1: вот, значит... здесь есть вот коротенькая из трех фотографий, которые первые прошли через интернет. Это вот как раз вот эти вращающиеся штуки.
2: Да, нет. Потом следующий мотор, следующая конструкция пошла как раз шестеренка в шестеренке. А потом уже сделали эту шестеренка в шестеренке конструкцию уже с гладкими зубцами. И потом сделали, чтобы она как бы еще плавающая была. Потому что вот эти вот насосы... шестеренчатые, у них был небольшой недостаток. Они давали давление масла импульсно, то есть такими мелкими толчками. А эти уже, они более прогрессивные и дают постоянное давление масла. Значит, конструкции масляных насосов очень много. Когда-то я занимался автосервисом, там, конечно, насосы были большие, у них большой этот такой хвост вниз опускался, значит, там сеточка, значит, мотор работает, значит, зацепление происходит, моторчик весь крутится, и масло сливается в масляную ванную внизу. Поддон.
1: И оттуда же засасывается снова.
2: И да, дальше. Да, да. Во многих мотоциклах японских так примерно и происходит. А вот на Харлее там немножко другая история. Там у тебя маслобак может находиться под сиденьем, он может находиться под коробкой. И, естественно, насос работает в две стороны. То есть там устроена такая система из этих вот сегментов, что один, значит, качает в двигатель из поддона, ну или из маслобака, а другой насос закачивает обратно. И то есть и поэтому в Харлее нету как бы картера, есть маслобак. А вот уже на мотоциклах там пан Европен, Пан Америка. Ну, короче, на моторах S, Sportster S, там уже пошли как бы с поддоном. Ну, естественно, на двигателе V-Rod, то есть на Revolution, пошли тоже обыкновенный как бы насос. Но эти насосы, значит, они очень интересны в каком плане? Вот если на Harley, то насос заводской, ты когда его разбираешь, он в таком не очень приглядном виде, знаешь, такая отливка не очень красивая, вот эти сегментики все не очень, там какие-то резиночки не очень, и поэтому выпускают детали, особенно насосы, более продвинутые, более хорошо сделанные, с большей производительностью. Вот, допустим, при таком тюненном масляном насосе у тебя давление где-то в полтора раза выше. Естественно, масло охлаждается быстрее, прочищается быстрее, и, в общем, ресурс двигателя увеличивается. И поэтому за счет хорошего насоса и хорошего фильтра масляного, качественного, допустим, там Cayenne, у тебя двигатель будет жить дольше. Поэтому это очень важная часть мотора, на которую не обращают внимания. Типа, я капиталку сделал и оригинальный поставил. Ну, там уж немного надо доплатить и поставить, допустим, фаулинг или суперсток. То есть такие две ведущие компании, которые производят хорошие насосы. Они как бы как произведение искусства, маслоплита там красивая такая. Естественно, когда ты ставишь, что у тебя двигатель греется меньше, лязгание в двигателе на горячую у Harley становится все тише и тише. И, в общем, я сразу купил себе мотоцикл у дилера и тут же поставил себе настоящий нормальный насос.
1: Слушай, и а вот не это жалею. Увеличенное давление, которое дает, ну, более такой правильный насос, да? То есть, получается, масло быстрее, что ли, пробегает по мотору и лучше промывает? Или
2: да,
1: в чем,
2: да,
1: собственно,
2: и
1: физика-то?
2: Ну, охлаждение, оно быстрее, значит, забегает в маслобак, отдувается воздухом, быстрее уходит обратно в мотор. И, в общем, считается, что двигатель греется меньше, и жизнь его продлевается. Вот такая технология.
1: Я видел.
2: А если японские, там нету тюнинных. Ну, если только это какой-нибудь спортбайк, который гоняет на треке, там специально сделанные, там на заказ, это я видел. Но чтобы там тюненные насосы лучше, чем оригинал, не встречал. Видел другие насосы, точно такие же, только чуть-чуть попроще сделанные, но не оригинальные. Тоже неплохие. Вот, то у Harley все наоборот. Оригинальный хуже всегда, чем тюненный.
1: Ну, это сделано, наверное, неспроста, ведь, наверное, считают производители Харли Дэвидсона, что мотоцикл должен быть, ну, так усредненный по всем параметрам, ну, такой средний, то есть неплохой и не суперхороший. Суперхорошие могут убиться пенсионеры, если они там, если он очень сильно заточен, да, но это же вот, в частности, касается настроек блока управления моторов, насколько я помню. Слава Басмач про это говорит, что да, они сделаны, вот, ну, усредненные.
2: Ну, вот если, да, начать его тюнить, прибавлять ему мощности, растачивать цилиндры, значит, вставлять более продвинутые поршня, естественно, за счет программ увеличить обороты, то не обязательно нужен хороший насос, потому что старенький насос может при этом всем тюнинге, в общем-то, умереть и все, что ты потратил на этот тюнинг, просто загубить. Поэтому нужно сразу понимать, что нужен хороший насос.
1: А как можно насос загубить? Давай вот от плохого пойдем. Вот если люди вообще не меняют фильтр, например, масло не меняют, а доливают. Доливают какое, ну, какое найдется. Там берут 5,40, там вот как в автомобиле. Ну, условно, ты знаешь цифру вот эту. И неважно, какого производителя. На эту тему тоже очень много всего сказано. Короче говоря, вот такое отношение. То есть любое масло и не меняем фильтр. Чем может кончиться?
2: Ну, ты правильный вопрос задал. На самом деле есть факторы, которые могут испортить насос. Это какой-нибудь дешевый некачественный фильтр, это некачественное и не то масло, которое должно быть в мотоцикле, это попадание стружки, какая-то деталь разрушилась в моторе, эта стружка высыпалась, закачалась быстренько в маслобак, из маслобака попала в насос напрямую и встала между этими сегментами, и, естественно, они полопались. Там как раз есть одна фотография красивая. Знаешь, вот если ты захочешь вот этот насос отдельно поломать, то тебе надо очень будет сильно постараться и кувалдой калашматить очень сильно, но при всем при этом, видишь, он разрушается очень хорошо. Естественно, вырабатывается насос, если некачественное масло, если ты перегреваешь мотор часто, а потому что большая часть Харлеев – это воздушники, естественно, ты когда перегреваешь, тогда горит масло. Когда масло горит, в инструкции написано «пользование мотоциклом, каждый раз проверяйте уровень масла». Но не все люди этим как бы пользуются. И поэтому масло начинает уходить. Естественно, масляное голодание. Первым страдает у нас масляный насос. Он, значит, начинает делать задиры. У него появляются лишние места, где может проскочить масло. И поэтому у тебя начинает давление падать. На многих мотоциклах вообще не бывает датчика давления, допустим, как на Ямахе, да, там только уровень. Кстати, на машине тоже уровень. И вообще на автобусе у меня тоже уровень только показывает. Давление не показывает зачем-то. Но у Харлея, слава богу, есть датчик, ну, хотя бы на электричке есть датчик давления масла, и ты можешь проконтролировать, что оно что-то начало уходить. Вот. И, значит, как разобраться, что у тебя насос на подходе? То есть, если насос крякнулся, то мотор конец.
1: Нет, это понятно. Если уже все сломалось, понятно. И ищем, и найдем, и маслонасос тоже. А как понять, что он доходит уже? Что
2: да,
1: уже,
2: вот как? А как понять? Ну, если у тебя есть датчик, то хорошо на приборке. А если у тебя датчика нет, то значит есть датчик давления масла, который лампочку зажигает и гаснет. И существует, как бы в мануале написано, давление должно быть столько-то бар. Ты, значит, выкручиваешь эту дюймовую, этот датчик давления, который без потенциометра, выкручиваешь, что вставляешь шланг, манометр, вставляешь, что заводишь, и смотришь по мануалу, сколько там должно быть и сколько у тебя. И если у тебя уже ниже половины, значит, он на подходе, и желательно тебе поменять насос заранее. Потому что, знаешь, каждый раз разбирать полмотора и доставать оттуда и смотреть, как он себя выглядит. Ну, в общем, ты знаешь, мы разбирали тысячи километров, 10 тысяч километров и 50 тысяч километров и 70 тысяч километров.
1: И картины все время разные.
2: Картины все время разные, но ты знаешь, уже через тысячи километров уже есть какие-то задиры, уже видно, что он как бы поработал, но при этом он прекрасно работает. И да, конечно, у которого уже под сотку, он уже этот такой затертый.
1: Ну, погоди, задиры появляются, если какие-то кусочки железа от чего-то там отломились, болтаются, да, в системе, попадают в эти вот ходы вот эти в плите масляной, да? И, соответственно, вот они там все расцарапывают и так далее. Вопрос в другом. Если у тебя ничего не разрушается, или так не бывает? Откуда появляются вот,
2: знаешь,
1: эти...
2: Знаешь, у Харлея есть хорошая, это очень черта.
1: Спасибо.
2: Там есть гидрокомпенсаторы, которые поднимают клапана. И как только давление масла, значит, становится хреновеньким, то гидрокомпенсаторы просаживаются. И вот эти штанги начинают долбить в коромысло, которые открывают клапана. И ты сразу понимаешь, что, блин, все.
1: А слышно прямо звук?
2: Они сразу начинают грохотать. Причем, если у тебя застучал один, как бы цилиндр, ты чувствуешь, что застучал один, это значит, у тебя просто гидрокомпенсатор забился. А если два сразу застучали, это 100% у тебя масло. Если ты уж совсем не понимаешь. Но у Харлея есть огромное... приемник Хамон Кордон и там еще сейчас современный, и большая громкость, и большие трубы выхлопные, и чаще ты не можешь просто услышать этого.
1: Давай испытаем, послушаем хорошую музыку, кусочек небольшой.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. Мы продолжаем эфир. В эфирной студии великолепный Алексей Марченко и программа...
1: Байки про байки и про байкеров от Алексеича. Мото-М.
0: Итак, мы выяснили, что есть предметы, которые могут ломаться внутри, отваливаться, например, при работе клапанов, если там как зазоры там сломались или там что, компенсаторы какие-то. Вот от этого
2: не,
0: могут...
2: Смотри, этот, масляная плита, из нее торчат это кулачки.
0: Так.
2: Кулачки давят на компенсаторы, у него колесико есть такое.
0: Так.
2: И там, значит, пружинка, и забивается это маслом, и он становится твердым. У Харлея клапана регулировать не надо.
0: Подожди, вот, а он должен мягеньким быть туда-сюда?
2: Да, играть, и вот да? Должен, он должен поджать штангу
0: так,
2: наверх.
0: Чтобы и, звука не было, да, вот этого?
2: Да, грубого, и да. Там, значит, коромысло, и они надавливают на клапан, который тоже подпружиненный. И за счет этого у тебя как бы... якобы должно быть тише. Вот. И не надо тебе регулировать каждый раз клапана. Допустим, на японских мотоциклах, если там мотоциклы старенькие, вот, допустим, Honda CB 750 или Honda CB 550 и много старых, да и современных малокубатурных мотоциклов, ключик на 10 и отверточка плоская, и щуп, и там написано 0,2. Там 0,02 там. И ты регулируешь, и раньше все было хорошо, а застучал, ты там лючочек открыл. Потом они решили, что баловство все это. И,
0: типа все и, будет автоматически,
2: и,
0: да?
2: Нет, и решили, значит, все это под распредвалы положить, шайбочки. Ну, у одних шайбочки маленькие, у других большие, не по толщине, а вот по ширине. А по толщине они как бы есть наборы, продаются, и, в общем, ты... скидываешь клапанную крышку, замеряешь, какие зазоры, какие нужны, берешь, значит, достаешь этот шайбочку малюсенькую, штангенциль, которым ее меряешь, и говоришь, ну, там, надо вот такую, там, столько-то раз, и все это опять уложил, при этом надо цепь ГРМ скинуть, ну, в общем, такой процесс, и все это поставил, и там через 10-20 тысяч у тебя опять что-то начинает подсокивать. Самое интересное, что в мотоциклах не так, как в машинах. В мотоциклах клапана зависают. То есть они тонюсенькие, эти шляпки маленькие, и они забиваются вовнутрь. И все время нужны маленькие шайбочки, а большие всегда не нужны. Понимаешь, какая история? И вот они, когда забиваются, у тебя компрессия теряется. И нужно обязательно регулировать. То есть зато зажатые клапана никогда не звенят. Знаешь, мотоцикл, который не заводится и не лязгает, это значит клапана на японца.
0: Это значит сломанный мотоцикл, да?
2: Нет, как-то мне, знаешь, это человек приехал на Зизере, ну, привез его на эвакуаторе, говорит, вот, все не заводится, говорит, вот я закатился, говорит, осенью в гараж, все заглушил, весной пришел, аккумулятор поставил, час, говорит, крутил, а не завелся. Ну, этот, говорит, наверное, карбюраторы. Я говорю, ты подожди. Берем компрессометр, значит, и меряем.
0: Ноль везде.
2: Везде ноль. Везде ноль, и на одном, значит, 0,01. Я говорю, ну, как бы мы гоняем. Я говорю, этот мотоцикл можно, говорю, завести таким способом. Разогнать его километров 50 на веревке. Ну, я говорю, это
0: ну,
2: делать
0: условно.
2: Условно.
0: Да, да,
2: да. Или на каком-нибудь там стенде покрутить его. И он, говорю, заведется и еще какое-то время поездит. Ну, так на клапана делать. Ну, мы ему отрегулировали эти клапана. И все заработало. Сразу появилась компрессия там везде по 10. И, естественно...
0: По 10? То есть, может прямо вот такая зависимость быть?
2: Ну, да, конечно. Ну, если, ты знаешь, это ты заглядываешь туда внутрь, туда можно еще щуп просунуть. То есть они...
0: То есть, ну, они все время открыты, получается?
2: Да, они чуть-чуть приоткрыты, и поэтому не создается компрессия, все туда-сюда гоняет, и, естественно, Вот такая история.
0: То есть какие свечки не покупай, и какой 98-й не лей, без разницы, он не загорается, и все, да?
2: Да.
0: Ясно, понятно. Слушай, ну а есть какие-то бренды? Вот мы знаем тормоза, там, скажем, колодки тормозные или тормозные системы Brembo, например, да? А есть какие-то бренды маслонасосов, маслоплит?
2: Ну вот я тебе говорю, только Sundas и Fouling, это название фирм.
0: Которые, это которые именно специализируются.
2: Да, они делают... там зелененькие, малиновые делают их, там серебристые. То есть там еще фетиш такой, знаешь, ты крышку открываешь, а там произведение искусства вообще.
0: А можно самому как-то там, я не знаю, заполировать, притереть на притирочной доске там что-нибудь?
2: Слушай, знаешь, как бы вот если ты занимаешься сервисом, то это не надо. Ну, потому что ответственность большая, а денег тебе за это заплатят немного. Вот. А если человек решил сам поремонтировать масляный насос, то кто же ему запретит-то?
0: Это правда, да, запрещать вот. Не надо, конечно.
2: Поэтому я очень много раз видел, значит, там люди собирают эти из трех насосов один. То есть смотрят, у каких зазоров меньше, там есть инструкция, как это проверить. И, в общем, смотрят, чем зазор поменьше, значит, поставлю в этот корпус. И из трех, там, четырех бэушных собирают один, ездят и уже там понимают, что он тоже начинает садиться. Потому что насос, ну, как бы нормальных денег стоит, потому что такая технологическая вещь, там и отливка, и шлифовка, и фрезеровка, ну, там резиночки эти со всех сторон там ставить надо, и пружинки там, ну, там, когда это рассыпаешь, думаешь, господи, как его собрать? Ну, правда, собирается все легко, там невозможно поставить не туда.
0: Слушай, а можно, например, как-то продлить жизнь масляному насосу, если какое-то особое, там, особое масло лить, например? Есть какое-то щадящее масло, которое меньше портит насос?
2: Да, есть масла разных конструкций, разных присадок. Ну, в общем, есть даже история, что можно заливать какие-то присадки. Но лучшая присадочка – это капиталочка, поэтому я... как-то недолюбливаю присадки. Но
0: не надо
2: хорошем...
0: этих ваших шуточек, этих мастерских, да, ты да. Лучше физику объясняй.
2: Да, ну вот, короче, в каждом приличном масле достаточно присадок, чтобы они все обслужили тебе. И, естественно, ты понимаешь, вот как бы история такая. Мы знаем уже бренды, много лет их лили, и знаем, что они надежные, да?
0: Ну, какой-то ликвимоли, это единственное, что я помню.
2: Ну, ликвимоли хромомолибденовая основа.
0: Хорошее масло?
2: Да, это хорошее, это такое немецкое масло. Знаешь, компания такая интересная, она, ну как, она сама не производит масло, она покупает. Ну, покупает, естественно, задорого и самое этот, приличное. То есть они...
0: и свои присадки просто добавляют,
2: да,
0: так я понимаю.
2: Ну,
0: да?
2: Как бы есть не так большое количество, там, 5 или 6 или 7 этих заводов, которые производят масло-сырец. Вот. Но компании, производящих приличное масло, еще больше. Поэтому, ну, допустим, там тому же Шеврону или Шеллу, или там Лукойлу, им ничего не стоит, у них есть свой завод. Там British Petroleum, у них есть свой завод, из которого они берут это масло-сырец. Ну,
0: то есть типа вот основу, которая,
2: да,
0: у всех и, примерно одна.
2: Да, и потом, значит, все там засыпают, центрофуга, там смешивают эти все наночастицы.
0: Магия там, происходит.
2: Да, происходит магия. И, естественно, они уже давным-давно на рынке, и у них есть и та часть составная, и другая. У Liquimoly есть только химическая лаборатория. И они могут только масло купить в каком-нибудь другом, там, МПЗ этот, засыпать свои присадки и упаковать в красивенькие баночки. Такой же ерундой занимается, по-моему, Castrol.
0: Мобил наверняка. Shell,
2: Мобил. Ну, у них свое есть масло. Но дело не в этом. Дело в том, что мир меняется.
0: Какое масло, да.
2: И появляются новые масла, которые на порядок лучше, чем эти. Ну, потому что, ты знаешь, по старинке сыпешь эти присадки, и у тебя все время уходит, и тебе не надо уже там ничего париться. Все, сыпем.
0: Все продается, все продается. Хорошо, да.
2: Да, угу. Потому что я смотрел кучу видео, когда люди, знаешь, есть такой стенд, и они в каждое масло добавляют, и там крутят, загружают эту систему всякими тяжелыми штуками и смотрим, насколько там, через сколько это все сработается. И какие-то масла необычные такие, они хорошо себя зарекомендовали. Но, понимаешь, тебе заниматься экспериментами тоже не хочется, поэтому ты заливаешь то масло, на которое все ездят, и ни у кого ничего не происходит.
0: А есть же еще, и если по правилам жить, то есть же еще сроки ТО, правильно? Которые тоже не зря придуманы.
2: Там... Сроки ТО, сроки годности масла есть, потому что присадки долго там не живут, они же потом все высыпаются вниз, они там как-то себя начинают неправильно вести. Купил вроде, да, матюль, все классно. А ему уже 10 лет. И там уже это ты выливаешь. Это,
0: там такие
2: А потом внизу смотришь, а там уже вот такой слой солидольчика, и там все присадочки четенько лежат, красивенько.
0: Но надо взболтать.
2: А ты знаешь, когда 10 лет стоит на одном месте, там уже можешь болтать, не болтать, если только бензином разбавить.
0: Ой, да.
2: Ты никогда не разбирал мотоцикл, который 20 лет простоял у забора или 30 лет?
0: Слушай,
2: когда ты снимаешь поддон, а масло никак не... Ты его ложкой берешь, а оно как солидол становится.
0: Желе.
2: Да, и вот как бы если ты хочешь завести при таком желе, у тебя ничего не получится, ты только убьешь свой любимый масляный насос.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста... спасибо. При замене масла в автомобиле я знаю, что есть два способа, как минимум, как его слить. Снизу пробочку в картере открутил, и оно вылилось в тазик масло. Это один способ. А есть еще, когда засовывают такой... пылесос такой, да, вот, и высасывает масло. И есть адепты, которые одни говорят, надо только вот так, только высасывать, потому что тогда вот якобы там какие-то фракции тяжелые можно тоже убрать. А некоторые говорят, что нет, это все фигня, что нужно сливать через дырку. Вопрос, можно ли так слить масло, чтобы не осталось ничего, никакие фракции в моторе, или как-то промывать потом?
2: Слушай, ну, сложный вопрос. Я первый раз попал в 90-е в Германию, и там это сильно удивился, что они все на бензоколонках высасывают масло вот этим щупом, который стоит около каждого бензоколонки. И масло не меняют, потому что им сказали, что масло можно менять через раз, а то и через два. Ну, это масляный фильтр.
0: Ага.
2: И вот типа они и туда, на бензоколонке. Бензоколонка зарабатывает деньги. Ну, то есть, это такой коммерческий ход. То есть, на бензоколонке не продавалось масло. Поставили эти штуки, и масло поперло. А что, надо маслом...
0: Да, сказал, заправляешься бензином или дизелем.
2: Да, да? Отсасываешь масло бесплатно.
0: Отсоси заодно масло и долей туда, да, свеженького,
2: и
0: будет хорошо.
2: Ну, в общем, у нас тоже такой есть аппарат. И, знаешь, это, когда человек приезжает и говорит, а у меня там... уже ничего нету, и пробка заварена.
0: Такое бывает.
2: Да ладно, он говорит, да. Я говорю, а у вас есть это...
0: Высасывалка.
2: Отсос, я говорю, есть. Ну, короче, тут без вариантов, как бы. Мне кажется, и тот способ нормальный. Смотри, если у тебя масло не 10 лет там было, и там уже солидол, то, конечно, эта штука не отсосет. А если ты приехал на горячем моторе, и с хорошим давлением все это там еще там немножечко поводил по низу, то в принципе ничего страшного. И если ты меняешь как минимум в регламент там, если 5 там, тысяч или 5 тысяч миль у тебя написано, тогда да. А не каждые там 20 тысяч миль ты ездишь, то что-то может и остаться внизу. Но, да, честно говоря, знаешь, весь смысл пробка в приличных мотоциклах, она магнитная. И ты, когда откручиваешь пробку, у тебя там это, такой этот ежичек стоит. И желательно его, конечно, бы убрать. То есть, как бы, вот. Ну, хотя, с другой стороны, если оно уже там прилипло, оно уже вряд ли куда-нибудь денется. Но вот чисто так психологически выкрутить и это все высыпать.
0: Хочется избавиться. Давай какое-нибудь резюме и будем заканчивать.
2: Слушайте, ну да, мы это не инженеры и не можем все предсказать про эти насосы. Но зато мы знаем, что как механики берем новый оригинальный насос, это 100% верняк. А если берем бэушный, то значит, то вы любите, значит, вы любите азартные игры, и вам в Вегас.
0: Спасибо большое, Алексей Марченко, в программе «Байки про байки». Ждем тебя в следующий четверг. Все едем на Штоль буквально послезавтра. Да, и спасибо и счастливо. До новых встреч.
2: Всего доброго, пока. До свидания.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете «Моторадио».

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях основатели клуба «Джаггер» Ярослав Помогайкин. Слава, привет.
2: Здрасте, здрасте, всем привет.
1: Тут удивительные новости от тебя поступают, что, мол, Слава Помогайкин решил организовать свой клуб, ну, в смысле, не тот, который у него уже есть, клуб «Джаггер», а «Джаггер МС» или «МС Джаггер».
2: Да, совершенно точно. Все получилось совершенно спонтанно и неожиданно. Ну, во-первых, давайте, много вопросов на эту тему задают. Действительно, какой-то
1: конечно,
2: резонанс в городе пошел.
1: Вопросы.
2: Значит, конечно же, это, то есть мы, хотя мы и называем MC Джаггер, но все-таки это не тот MC, который в представлении всего мотодвижения, где однопроцентные хулиганы и все такое.
1: Каждому клубу, каждому MC объяснять.
2: MC Music Club. Джаггер Music Club, MC, поэтому мы в этом комьюнити, в этом сообществе решили объединить людей, которым интересна хорошая музыка или какие-то виды искусства, кто любит мотоциклы, кто привержен общечеловеческим правильным жизненным принципам и понятиям, таким, ну, условно библейским нарративом, что такое хорошо, что такое плохо. И вот это такое объединение вот этих людей, которым интересен и клуб «Джаггер», и вот все вот это и называется MC «Джаггер», открытие которого официально будет 21 числа, то есть открытие которого официально будет 21 числа, то есть следующее воскресенье. И мы это будем

0: и определенный авторитет, конечно, в мотодвижении. Его помощь, конечно, была безусловно велика. Он также будет, он, к сожалению, не смог сейчас приехать. Мы хотели вместе с ним приехать на эфир, но, к сожалению, не смог. И вот все это мы снова будем делать 21 числа с утра, поэтому, пожалуйста, все, кому интересно, хорошая музыка, кто любит мотоциклы, марка мотоцикла не имеет значения, принадлежность к каким-то другим клубам не имеет значения, мы рады видеть абсолютно всех. У нас такая веселая движуха, без каких-то серьезных обременений, связанных с кодексами, правилами, там вот это вот все.
1: Нет,
0: это не про нас.
1: ПДД есть.
0: ПДД, вне всяких сомнений. Но еще раз, я говорю, что общечеловеческие правильные какие-то нарративы мы приветствуем, и одно из них – это соблюдение правил ПДД. Поэтому, конечно, безопасность прежде всего.
1: Хорошо, ну это, в общем-то, в целом идея это очень похожа на то, чем занимается моторадио, наверное. Мы тоже любим музыку, мотоциклы, пытаемся это объединить. Правда, мы не мотоциклисты с Александром.
0: Какие ваши годы?
1: Ну, ты думаешь...
0: Абсолютно, абсолютно. Сколько у меня друзей, которые были вообще никак не связаны с этим, и сейчас они сели на мотоциклы, вот буквально в этом году. Первый сезон, многие из них, там, три человека как минимум, счастливы, в восторге, ездят, поедут, конечно, вместе с нами вот в этой колонии.
1: Они
0: вот
1: достаточно они пожилые?
0: Первый год, разного возраста абсолютно. Разного. И девушки в том числе. И девушки.
1: Пожилые девушки.
0: Нет, молодые девушки.
1: Вечно молодые. Хорошо. То есть в 11 утра, в воскресенье это все
0: да,
1: будет происходить?
0: Да, это все в воскресенье.
1: Почему в воскресенье, а не в субботу ты решил?
0: Ну, так вышло. Вообще это совершенно все, как все делается, ну, в моей жизни, во всяком случае, зачастую, все делается совершенно случайно. В расписании клуба была дырка, которую надо было чем-то заполнить. Мне сказали, ты давно не играл с Яр Проджект, давай ты сыграешь.
1: Так. Кстати, сколько ты времени не играл?
0: Больше года, может быть, даже пару лет я не играл. Ну, просто много работы у меня с Гариком Сукачевым, до этого еще с Сережей Галанином. И, большая гастрольная концертная деятельность не до того просто было физически. А тут что-то так все совпало, и решил и тряхнуть стариной с точки зрения концертной. А как-то еще подумалось, что было бы здорово вот подобъединить эту вот мотоисторию и музыкальную историю. Собственно, ради этого этот MC Jagger-то и собирается, чтобы объединять музыку и мотокультуру. И вот так это все и родилось. И поэтому в 11 часов мы собираемся прямо у входа в клуб. Там достаточно большая площадка.
1: Утро, да.
0: Формируем колонну до 12 часов, вешаем флаги. У нас куча флагов. Девчонки, если вам это все интересно, приезжайте. У нас будет совершенно точно возможность посадить вас вторым номером. Одевайтесь потеплее, и вы получите неизгладимые впечатления, память на всю жизнь, куча шикарных инстаграмных фоток. Мы поедем красивейшим маршрутом по Московскому проспекту до Лиговки, по Лиговке, до Невского, по Невскому, до стрелки Васильевского острова. На стрелке мы тормознем, сделаем групповое фото. Потом вернемся через Московский проспект, поедем в наш Клабхаус Джаггер. И на улице уже нас будут ждать девчонки-диджеи, будут наливать чего-то там при пати такое уличное, громко, весело и нарядно. А в 8 часов концерт группы Яр Проджект.
1: То есть целый день, в принципе, можно провести?
0: Абсолютно, да.
1: Довольно весело.
0: Абсолютно.
1: Ну, я знаю, у вас там есть нормальная еда в клубе все-таки.
0: У нас не просто нормально, у нас великолепная еда. Мы начнем, опять-таки, на припате, там, на мангальчике. У нас очень красивый мангальчик. Будем там жарить какие-то сосисочки. Ну, что-то такое простенькое, чтобы перекусить. А уже 8 часов, ну, или кто пораньше зайдет в клуб. Клуб с 6 часов откроет дверь. И можно сесть там и уже за столом, так сказать, нормально заказать, поставить литр. Все как мы любим.
1: Подожди, а если на мотоцикле приехал,
0: отлично,
1: куда его потом девать?
0: Вот прямо там

0: Вы можете оставить у нас на площадке около клуба под присмотром нашей охраны и безопасности. Этот мотоцикл у вас до завтрашнего дня совершенно, ну, в смысле, до следующего дня он совершенно спокойно переночует, поэтому можете не париться на эту тему, приезжать на мотах. Ну, а если кому-то нет, будет время до концерта прекрасно поехать, поставить мотоцикл, вернуться на каршеринге, на такси и провести вечерок весело и задорно.
1: Ты упоминал вот первое мероприятие, ты тоже приглашала вот тогда открытие, да, всего этого дела. Кто тогда был? Кто вообще все эти люди? Это какой-то уже там...
0: Я не знаю.
1: Ты с ними не знаком,
0: нет.
1: Да?
0: В этом вся, так сказать, ценность этого процесса, то, что приехали, ну, очень много милых, теперь я с ними уже, конечно же, знаком, милых людей, которые...
1: Кем они оказались?
0: Это... Совершенно разный срез людей.
1: Ну, вот
0: абсолютно разные. От... действующих сотрудников ГИБДД, предпринимателей города Санкт-Петербурга, музыканты, которые тоже причастны к мотодвижению. Ну, то есть совершенно такой удивительно разный срез общества. И, ну, тут все очень приятные люди, и очень было здорово. И надеюсь, что в этот раз будет, ну, как минимум, столько же, надеюсь. Не знаю, что получится. Для меня вообще абсолютно...
1: Хорошую погоду обещают к тому.
0: Да, это бог. Для меня абсолютный сюрприз, все, что будет происходить, и тем интереснее.
1: Угу. А скажи, сама поездка, сама вот эта колонна проехала без проблем?
0: Да,
1: не
0: конечно.
1: Было ли никаких
0: у нас внутри очень, очень опытные мотоциклисты, и, конечно, там все сопровождение по безопасности. Мы делали очень интеллигентные отсечечки, никого не нервируя.
1: То есть у вас был кто-то это все... Вот,
0: да, мы, вот, ну, у нас, да? Ребята, которые занимались безопасностью, Слава Вепс во главе этой всей истории был. И все прошло совершенно великолепно. По ходу вообще мы были... если говорить про открытие городское, то мы были, наверное, самой большой такой внешней колонной, организованной до открытия, которая туда заехала. Прямо потому что, ну, больше 50 точно мотоциклов, 50-70, вот какое-то такое количество было. Огромная колонна, прямо удивительно.
1: Здорово. Слава, давай поговорим про Яр Проджект. Ты говоришь, тряхнуть стариной, ты уже, наверное, забываешь свой репертуар или нет?
0: Слушай, на самом деле действительно так. У нас вчера была репетиция, я мучительно пытался вспомнить, что мы там играли-то вообще. Там, ну, как выйдет, так выйдет. Поэтому, ну, будет весело и задорно, это я вам гарантирую.
1: Ну,
0: совершенно
1: обычно
0: точно.
1: Слава играет очень много классического блюза, рок-н-ролла.
0: Да, будет все это также будет присутствовать.
1: Твои любимые фирменные номера Славы еще и не только на гитаре, он еще и поет.
0: Да, я еще и пою, да, будет и много нового будет, то, что раньше никогда не исполнял, несколько новых.
1: Что-нибудь разучил, какие-то новые,
0: да,
1: стандарты?
0: Да, несколько новых песен, и моих несколько новых,
1: да,
0: песен будет, которые раньше никогда не исполняли, и какие-то переработки всем известных песен. В общем, должна быть достаточно интересно.
1: Слушай, а твой ансамбль, твоя группа, это все те же люди, с которыми ты и раньше играл?
0: Да.
1: Или он обновляется,
0: да,
1: как-то? А кто
0: все
1: они?
0: Все те же. Прекрасные музыканты города Санкт-Петербурга. Но давай я их перечислю. На второй гитаре один из лучших, я считаю, гитаристов. И совершенно удивительно, почему он не сильно востребован сейчас. Александр Андросенко. Прям удивительный гитарист. Особенно если все, что связано там с рок-музыкой, там тяжелой музыкой, там он вообще просто абсолютно идеален. Но у меня он на второй гитаре. И там, ну, то, что называется поддержка такая гитарная, очень здорово играет. Молодец. Рекомендую присмотреться к нему. На бас-гитаре Рома Невелев. Великий бас-гитарист, который, в нынешнее время играет с группой ДДТ, а также играл с бесчисленным количеством больших и огромных групп России. И честь, конечно, играть вместе с ним. За барабанами Полина Князькова, очень молодая и красивая, яркая барабанщица. И очень стильно играет, так немножко необычно, очень стильно играет. Девчонки на бэк-вокале, Настя Павлова и Александра Андросенко. На клавишных инструментах Мария, я не забыл фамилию.
1: Ну,
0: в общем, у меня большой. Да, я вообще в свое время я хотел сделать полностью женский коллектив. Лавры Принца мне покоя не давали. У него уже был такой проект, там он полностью с девушками играли. Они по-особенному играют. Удивительно то, что вот девушки, особенно в такой чуть притяжеленной музыке, они играют совершенно по-другому, чем мужчины. Вот
1: да?
0: Невозможно сформулировать. Надо, может быть, заняться, подумать, что именно. Ну, они как-то это все по-другому звучит.
1: А сейчас много, я смотрю, мы не берем там даже Элису Купер, у которого всегда женщина-гитаристка, там Арианти, другие у него дамы, и много других таких, даже, по-моему, Primal Fear вообще коллектив такой сугубо брутальный, и то взяли бас-гитаристку, кажется.
0: Да, в общем, тенденция такая есть, а вообще женщины, завоевывают места под солнцем все больше и больше, мужчин отодвигают на второй план, а даже иногда и на третий.
1: Давайте коротенькую паузу музыкальную, потом продолжим разговор.
0: Да.

0: Ярослав Помогагин, основатель клуба «Джаггер» и основатель «У тебя звук играет в телефоне», кстати говоря.
1: Я не виноват.
0: Это вот
1: телефон, да, все, пардон.
0: Да. Да, и также, ну, можно ли себя назвать основателем MC «Джаггер»?
1: Да, безусловно.
0: Я, кстати, хочу предупредить все мотоклубы наши MC.
1: Да, бить меня не надо. Да,
0: это самое.
1: Если это не 1%, я не понаехавший там, не это.
0: Он просто не чокнутый музыкант, да, поэтому все простительно.
1: Да. Ну, к слову говоря, нас поддерживает в этом начинании, морально-нравственно поддерживает Игорь Иванович Сукачев. Не знаю, появится он там, не появится, но, конечно же, мы ему делаем нашивки цвета нашего клуба.
0: А как, еще и цвета как, будут?
1: Конечно, уже все будет, конечно, уже и, конечно, статус почетного президента нашего клуба будет принадлежать Игорю Ивановичу Сукачеву, поэтому у нас, в общем, такой есть веский аргумент, зачем нас не бить.
0: Нет, ну жилетка вообще такая вещь-то тоже.
1: Но
0: ее могут снять.
1: Зачем? Ну, там же там написано.
0: Чтобы
1: Music
0: прибить
1: Club,
0: к стенке.
1: Music Club, там у нас написано. Uh-huh. Поэтому мы не в эти игры не играем. Мы всех любим, мы ни против кого не дружим. Мы рады видеть вообще всех, нам все равно. Мы за тех, кто любит музыку, за тех, кто любит кататься на мотоцикле, а вечерком выпивать, закусывать, и вот это все про нас.
0: Вот не могу не задать тебе такой вопрос: мотоциклы и музыка. Я вот сижу на этом месте, не только сижу, я езжу на разные мероприятия, и неоднократно у меня возникали с организатором этих мероприятий такие, ну, вежливые, естественно, я не могу по-хамски разговаривать на эту тему, хотя иногда хочется, разговоры о том, что байкеры любят разную музыку. Ну, это действительно так, все они имеют на это право, но, тем не менее, сама вот мотокультура изначально, мне кажется, она все-таки ассоциируется с рок-н-роллом.
1: Безусловно.
0: Ты согласен?
1: Безусловно,
0: нет.
1: Да, конечно.
0: Потому что, ну, вот организуют, да, диджеи, да, рэп у нас там, одно, другое. Ну, наверное, да, среди молодежи их, может быть, есть, но все-таки.
1: Нет, безусловно, ну, это все, что связано с рок-музыкой или вокруг рок-музыки. И, к слову говоря, вот про наши припати, на котором будут играть диджеи, наши девчонки красивые, они будут играть рок-музыку, конечно же, безусловно. Это две такие культуры, одна переходящая в другую. Поэтому, в общем-то, мы и MC назвали Music Club, MC, это все тоже на самом деле,
0: кстати,
1: так близко.
0: Я поняла, вдруг меня осенило, что почетным президентом это должен быть не Гарик Сукачев.
1: А кто?
0: Мик Джаггер.
1: Но Мик Джаггер не мотоциклист, в отличие от Гарика.
0: Кстати, нет. Есть фотографии.
1: Ну, есть фотографии, или ездить регулярно — это две большие разницы.
0: Но он уже пожилой, он имеет право. Да, он уже почетный.
1: Для мотоциклов все возрасты покорны.
0: Не всегда здоровье, к сожалению, позволяет.
1: Так, да, бывает иногда.
0: Да. То есть все-таки мотокультура — это рок-музыка.
1: Безусловно. Безусловно, да.
0: Спорить об этом, в общем-то, наверное, нас, таким людям, как мы с тобой, бесполезно. И насколько я знаю, что в Джаггере вряд ли вы услышите там, скажем, какую-нибудь рэп-звезду молодежную.
1: Нет, знаете, тут нужно разделять: бизнес есть бизнес, а интересы владельцев, организаторов — это другая история немножко. И ведь работа музыкального клуба зачастую связана с тем, что мы просто предоставляем клуб в аренду. Организаторы приходят, а кто эти организаторы? Они свою копеечку нам принесли. И, в общем-то, вправе там устраивать тот концерт, который считает нужным. Поэтому в нашем расписании бывают неожиданные имена, совсем неожиданные иногда. Но это бизнес.
0: Понимаю. Тогда о предстоящем Балтик Ралли, где всегда звучит много хорошей музыки, где выступает Гарик Сукачев в качестве хедлайнера уже не первый год, а в группе Гарика Сукачева играет Ярослав Помогайкин на разных музыкальных инструментах. Он же
1: так и есть.
0: Мультиинструменталист. И что ты собираешься? Ты говорил, что у MC Jagger собирается,
1: да,
0: что-то представить.
1: Нам, ну, пока на словах мы договорились о том, что мы поставим свой стенд MC Jagger. На этом стенде мы, во-первых, будем предлагать нашу вкуснейшую еду из клуба Jagger, наши замечательные напитки,
0: за
1: которые
0: деньги.
1: Возможно. Конечно, за деньги.
0: А может так, да? Сдавать.
1: Ну, для друзей. Из моторадио особенно.
0: Спасибо,
1: конечно же,
0: спасибо.
1: Мы будем угощать.
0: Вот,
1: конечно,
0: вот это уже, да, хорошо. Да.
1: Ну и там мы представим просто то, что происходит у нас в клубе. Будем кому-то дарить, кому-то продавать билеты на будущее мероприятие. И там красивый видеоряд того, что у нас вообще происходило в клубе, будет присутствовать. Ну и, в общем, да, оказывать это некую такую... саппорт происходящим. А 24 числа мы с Гариком грянем со сцены и на последней песне будет красивейший салют.
0: Здорово.
1: Прям зрелищно.
0: Что ты ждешь в этом году от фестиваля «Балтик Ралли»?
1: Каждый год они растут, прям каждый год. Растут. По красоте и организации прошлогодний фестиваль, на мое представление, затмил, стал номер один фестиваль, мотофестиваль в мире. Ну, Sturgis сложно затмить по количеству мотоциклов, но по концентрации активности и того, что и как было все организовано и представлено, безусловно, лучше всех. Безусловно.
0: Ну, тут трудно спорить, действительно. Не потому, что я нигде не была в других местах. Там,
1: ну, я был, видел, и прямо это фантастика. Ну. Щербакову надо просто аплодировать стоя там, и лежа, и как угодно. Но молодец. Ну, вся команда, безусловно, вся команда «Балтик Ралли». Извините,
0: да,
1: кого я там сейчас не упомяну. Все совершеннейшие красавцы. Каждый год все лучше. Уже куда, казалось бы. Вот что в этом году, чем удивят. Ну, наверное, удивят.
0: Ну, вернемся в клуб «Jagger» и мероприятие, которое пройдет в ближайшее воскресенье, 21 июня. Еще раз, пожалуйста, приглашай,
1: да,
0: и рассказывай, что.
1: Значит,
0: и как.
1: Мы с 11 часов, все, кому интересна мотоистория, девчонки, которые хотели бы прокатиться вторым номером по очень красивому маршруту, всех приглашаем, мы собираем колонну с 11 до 12, ставим флаги, придумываем, как их прицепить к мотоциклам. Все вот это вот движуха происходит,
0: ну,
1: почти до 12 часов. И в 12 часов мы трогаем нашей колонной по Петербургу, по всем знаковым центральным проспектам города. И там часам к 3, я так подозреваю, что мы, может быть, там пораньше даже, мы возвращаемся к клубу. И начинается припати, уличная припати. Там у нас будет мангальчик, наливать какие-то напиточки незамысловатые.
0: А ты, кстати, не боишься, что в 8 вечера начало концерта, к этому времени уже все будут... не в том состоянии, чтобы...
1: Ну, опыт показывает, что нет. Ну, там нет такого. Ну, кто-то, конечно, у кого-то получится, но это, как правило, единичный случай. А так, ну, люди все меняемые и, ну, уже как бы не молодые, скорее. И голову включает на следующий день, так или иначе, рабочий день, поэтому я не думаю, что там какие-то будут прям эксцессы алкогольные.
0: А там рядом же есть и жилые дома, и просто люди.
1: Они довольно далеко, жилые дома, поэтому мы всегда
0: Пешеходы-то все равно какие-то есть. Они,
1: ну, пешеходам всем очень нравится. Пешеходам,
0: да, что всем происходит, очень нравится, да. Тоже заглядывают.
1: Пожалуйста, мы никого не гоним. Вот, а в 8 часов будет концерт группы Yar Project, и мы весело пошумим. Будем много таких, то, что называется, байкерской музыки из многих там байкерских кинофильмов, сериалов. Прозвучат великие хиты и просто там наши песни. Весело, задорно, всех приглашаю 21 числа.
0: А можно приехать?
1: А можно просто на концерт приехать 8 часов там, но пораньше, 8 мы начнем шуметь уже, потому что воскресенье, там затягивать в ночь куда-то не будем, поэтому 8 прям уже начнем шуметь. Поэтому просто приезжайте на концерт, кто давно не видел Я Project.
0: А чтобы приехать к 11 утра, надо как-то записываться?
1: Не, ничего не надо, все будет там организовано.
0: Ходу,
1: мы,
0: да?
1: Да, конечно, конечно. Приезжайте, ясно. Приходите, будем рады всех видеть.
0: До встречи.
1: До встречи, Jagger MC Forever.
0: Хорошо провести воскресный день июньский, почему бы и нет,
1: да,
0: собственно говоря. Ярослав Помогайкин был сегодня в студии Моторадио. Спасибо тебе за хорошее настроение и до встречи.
1: Спасибо, пока всем.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Моторадио. Your favorite rock music.
1: Полчаса ретро.

Фрэнк Синатра, Anything Goes, или «Все средства хороши», песня Кола Портера 1934 года из одноименного мюзикла времен Великой депрессии, когда тут упоминаются разные всякие фигуры скандальные, и которые подвергались многочисленным сплетням в те годы. Многие из них, конечно же, нам неизвестны и забыты. Но не в этом суть. Суть в том, что началась программа «Полчаса ретро», в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. И сегодня обещанный выпуск из серии «К столетию со дня рождения Тони Беннета». Мы сегодня сделали такую подборку песен, стандартов популярных, которые будут исполнять Фрэнк Синатра и Тони Беннет поочередно. Каждый представляет свою версию. Все эти песни записаны в разные годы, может быть, в разных аранжировках, даже наверняка в разных аранжировках. Но, тем не менее, это все одни и те же любимые песни великого американского песенника 20-го столетия. И начали мы с песни «Anything Goes». Фрэнк Синатра записал эту песню в 55-м, вышла она в 56-м году и вошла в его альбом «Songs for Swinging Lovers» в марте 56-го года. Ну а Тони Беннет записал ее несколько лет спустя, в 59-м году. Она вошла в его альбом, записанный с оркестром Каунта Бейси, «Strike Up the Band». «Anything Goes» Тони Беннет.

Да, времена меняются, мы меняемся вместе с ними, как известно, и то, что казалось раньше шокирующим, сейчас это вроде бы как в норме, кто знает, что происходит. Вот примерно об этом песня. Далее в программе «Mood Indigo», джазовая композиция Дюка Эллингтона и Барни Бигарда, слова для которой чуть позже, для инструментальной пьесы, которая завоевала определенную популярность, написал поэт. И песня эта была создана в 30-м году, композиция «Mood Indigo», и стала джазовым стандартом. Фрэнк Синатра записал ее для своего альбома 55-го года «In the Wee Small Hours».

Песня «Муд Индиго» входила также в разные сборники Тони Беннета. Записал он ее, в частности, для своего альбома 99-го года, который он посвятил столетию со дня рождения Дюка Эллингтона. «Беннет Since Эллингтон Hot and Cool». Этот альбом, кстати, получил премию Грэмми как лучший традиционный вокальный популярный альбом. Тони Беннет, «Муд Индиго».

Невероятный Тони Беннет, Mood Indigo, цвет настроения синий. Ну, грустная довольно по содержанию мелодия, но она, конечно, прекрасна. Что касается манеры исполнения Фрэнка Синатры и Тони Беннета, она, конечно, разная, потому что Фрэнк Синатра самоучка, Тони Беннет много учился, изучал технику классического исполнения бельканто. Я об этом вам рассказывала. Естественно, он был более выдающимся с точки зрения техники певцом, но Фрэнк Синатра был еще и прекрасным артистом. Хотя и Тони Беннет тоже прекрасно смотрелся на сцене. Оба они итальянцы, оба очень музыкальные. Они, ну не сказать, что были близкими друзьями, но они с большой теплотой и с уважением относились друг к другу, ценили друг друга. Фрэнк Синатра даже давал некоторые советы Тони Беннету, чтобы он не смущался настроением публики, которая всегда бывает разной. Он говорил, что не публика плохая на концерте, а значит, музыка плохая звучит на концерте. Концерт плохой. И следующая песня, которую я хотела бы вам представить поочередно в исполнении двух великих мастеров вокала, Фрэнка Синатры и Тони Беннета, это «Fly Me to the Moon», которая изначально называлась «In the Other Words», песня 54-го года. Ну, у Фрэнка Синатра она была связана с его запись с полетом, первым полетом человека на Луну. Безусловно, выдающаяся песня. Он записал ее с аранжировщиком и с оркестром Квинси Джонса, который немножко увеличил темп этой песни и сделал ее такой очень динамичной и хитово, конечно, звучащей. Хотя до Фрэнка очень многие артисты записывали эту песню в разных версиях, и в более медленных, и в более таких свинговых. Давайте начнем знакомство, вернее, не знакомство, а услышим хорошо знакомую наверняка всем вам песню «Fly Me to the Moon» с Фрэнком Синатрой.

0: You.
1: Забери меня на Луну, ну и так далее и тому подобное. В общем, иными словами, я люблю тебя. Fly me to the moon in all the words. Фрэнк Синатра. И годом спустя, в 65-м году, ее записал эту же песню Тони Беннет, которая вошла в его альбом, песня вошла в его альбом If I Ruled the World, Songs for the Jet Set. Песня записана с аранжировкой, сделанной Доном Костой. Тони Беннет.

I'm full to want you, Фрэнк Синатра. Но это его, как бы, такая песня его души, записанная в 51 году. Посвящена она не сложным отношениям с Авой Гарднер, не разводу с ней, а наоборот, еще до того, как он на ней женился, жена Фрэнка не давала ему развода, и вот он страдал таким образом, и он является соавтором этой песни. Что касается Тони Беннета, то он записал ее в 60-м году. Мы сейчас услышим его версию. I'm full to want you. Тони Беннет.

прямо песню исполняет Фрэнк Синатра, ну, может быть, и по старшинству. Он все-таки почти на 11 лет старше был Тони Беннета, ну, а потом уже в исполнении Тони Беннета. Да, Тони Беннет был на похоронах Синатры, своего товарища по эстрадному цеху. Он говорил какую-то речь, и спустя некоторое время в одном из интервью он сказал, что верность – это одно слово, которое превосходит все остальные, когда вам нужно знать что-то о Фрэнке Синатре. Он вызывал целую гамму эмоций. Синатра покорил каждый аспект своего мира развлечений. Он был двумя масками театра – комедийной и трагической. Но, несмотря на все это, он был очень-очень чутким и приятным человеком. Вот так вот говорил Тони Беннет, и нет никакого, в общем-то, наверное, повода, чтобы не верить его словам, особенно когда многие считают, что Фрэнк Синатра был не очень приятным человеком. Но, как говорится, всем не угодишь, всем по-разному. И в порядке исключения последняя песня, которую мы сегодня услышим, это песня «I left my heart in San Francisco». Она первой прозвучит в исполнении Тони Беннета, потому что она считается фирменной песней именно Тони Беннета. Он записал ее чуть раньше, чем Фрэнк Синатра. Вообще песня была написана в 1953 году, но никому особо она не понравилась как-то. А вот когда ее исполнил Тони Беннет, она, конечно, стала хитом и официальным гимном города Сан-Франциско. Ну, одним из таких гимнов. Давайте послушаем версию 1962 года Тони Беннета «I left my heart in San Francisco».

Сан-Франциско, твое золотое солнце будет сиять для меня. Я оставил свое сердце в Сан-Франциско. Тони Беннет. Ну а теперь в завершении сегодняшнего выпуска версия

Фрэнка Синатры, тоже 62-го года. Она вышла в качестве сингла, эта песня, ну и потом уже посмертно в 2020 году ее включили в сборник Синатра Репрайс Раритес, часть 1. Фрэнк Синатра, I Left My Heart in San Francisco. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: часа ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Мотоэвакуатор.б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Окей, ладно, значит, залог человек заплатил, определились с вот этим тарифом, да, ему
4: скажут. Определились с тарифом, да. Подобрали экипировку, если у него нет своей, если ему нужен шлем, куртка, перчатки, если он едет с пассажиром, тоже все это дело померили, определились.
3: Это уже отдельные деньги.
4: Это отдельные деньги, то есть аренда за мотоцикл – это одна история, аренда экипировки – это история другая. Да? Но все это, соответственно, в моменте, когда человек приехал, подобрали, посмотрели мотоцикл, посидел, попробовал, выбрал, что подходит, если там, раньше не ездил, не знает, определились с экипировкой, если она требуется, быстренько оформили договор, подписали и в добрый путь кататься.
2: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
5: Автоновости. От заголовков к реальности.
6: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
5: При дружеском участии компании «Евроавто».
7: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
8: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
9: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях гости из Пскова, которые привезли нам хорошую погоду. Это мотоклуб Fate Masters MCC Псков в лице президента хорошо знакомого нам уже человека, который неоднократно бывал здесь в студии, но в рамках другого клуба, Валерий Малышев. Валерий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А также у нас сегодня в гостях Илья, вице-президент, который тоже неоднократно бывал у нас здесь в студии до этого.
2: Добрый день, друзья.
0: И Николай Казначей, вы, по-моему, не были у нас.
3: Был.
0: Да.
3: В прошлом году.
0: Были
3: да.
0: тоже?
1: Разок я был.
0: Ага. Ну что ж, и, в общем-то, имена старые, название новое, а мероприятия, в общем-то, хорошо знакомые, хорошо уже зарекомендовавшие себя. Они будут сегодня представлять у нас здесь. Это Busters Fest, под номером 5 он будет проходить. Мы об этом обязательно сегодня поговорим, но прежде давайте все-таки разъясним людям все-таки новое название Fate Masters, что это за клуб. Насколько я знаю, вы же вышли из хост, который у них не было ни MCC, ни просто как бы мотосообщества, да, и вы решили открыть свое собственное такое детище.
1: Да, все правильно. История и тенденция жизни складывается таким образом, что люди, склонность к саморазвитию, к своим каким-то развитиям интересов, мероприятий и всего остального прочего. Вот. Наш псковский коллектив, который находился в определенном времени в рамках хост, как вы уже сказали, да, Санкт-Петербурга, мы были их филиалом, пришел к мнению о том, что нам нужно двигаться дальше, свое развитие, свое направление, продолжение тематики проведения каких-либо мероприятий. Вот. И полюбовно своим составом, впоследствии пообщавшись с друзьями, братьями с хостов, мы приняли решение, что мы отделяемся, идем своей дорогой, но с уважением друг к другу. С благодарностью за все прошлое, с благодарностью и отсылками за те моменты, которыми они нас научили. Мы друг другу много чего помогали в этой жизни. Мы остаемся друзьями.
0: Это сугубо псковский клуб, или у вас есть уже какие-то друзья в других городах? В Петербурге кто-то, может, остался?
1: Друзья у нас остались во многих городах России, но на данный момент, пока клуб еще молодой, мы только псковский.
0: Молодой клуб, это патч-пати у вас только буквально вот весной было, да? В мае, по-моему, или когда?
1: В феврале, если не ошибаюсь.
0: Пораньше.
2: Да, угу. Да, февраль месяц.
0: А вообще сложно стать клубом, вот так вот, новым клубом взять, организоваться?
1: Ну, если у вас есть потенциал, если у вас есть надежные братья за спиной, если у вас есть территория, на которой вы можете что-то делать, если вообще, в принципе, что-то делаете, то я думаю, что никаких проблем у вас не будет.
0: Ну, с местным мотосообществом вы тоже уже, наверное, там подружились каким-то образом. Хотя, в принципе, они же вас, наверное, знали. Им
1: да, мы остались
0: не так уж и важно, кто
1: такими вы. Же друзьями. Мы общались и в том формате, мы общаемся в нынешнем формате. И коллектив, и контингент у нас, в принципе, прежний. И друзья у нас и остались. И, можно сказать, даже немножко приросло.
0: Ну, хорошо. И основной ваш, так сказать, фирменный такой тренд, если можно так сказать, это ваш мотофестиваль Busters Fest, который уже в пятый раз пройдет в Пскове, или нет, не совсем в Пскове, да?
1: Исторически, да, у нас 4 года проводился фестиваль по другим названиям, ну, как мы уже выше рассказали, были объективные причины, да. Фестиваль у нас географически меняет свою локацию. У нас 3 раза он был в Изборске, это пригород Пскова. Потом мы попробовали себя на Гдовском направлении в 39-м царстве в прошлом году. И сейчас мы уже немножечко приблизились к Питеру. Это будет практически в самом Гдове, то есть буквально 3 километра, база Устье Бич Резорт. Фестиваль оставляет за собой хронологию 5-го, поскольку, ну, несмотря на то, что клуб поменял свое название, но лица остались те же, мы являемся правопреемниками, поэтому хронологию фестиваля мы оставили. Угу. Он получается юбилейный.
0: Угу. А, то есть вы сказали, что это ближе уже к Ленинградской области?
1: Максимально, да, близко, да? Там через 20 километров уже Ленобласть. В следующий раз только в Сланце, если.
0: И вы ждете гостей, конечно же, из Санкт-Петербурга, из области.
1: Очень сильно надеемся, очень сильно ждем и очень сильно рады.
0: А исторически вообще откуда приезжают люди к вам?
1: Были у нас даже с Амурской области, были с Благовещенска, были с Зауралья. То есть, ну, география фестиваля очень большая.
0: А вот все традиции, которые вы наработали, ну, опыт определенный получили в организации этого фестиваля, вы как бы привнесли уже в своем новом обличии в этот фестиваль?
1: Естественно, есть работа над ошибками, есть взятое что-то из прошлых лет. В любом случае, то, что было, оно никуда не девается, наоборот, только улучшается и нарабатывается.
0: Ну, я тогда хотела бы спросить вообще о том, что думают о вашей реорганизации, о новом, вернее, не о новом, а о старом новом фестивале Busters Fest. Хотела спросить также у вице-президента Ильи, что он скажет по этому поводу.
2: Что сказать по нашему фестивалю? Один из лучших фестивалей, что мы можем сказать. Всегда с вниманием к нашим гостям. Мы всегда открыты, всех ждем. Всех приглашаем.
0: Так, подождите, вы не говорите так, как будто мы с вами уже прощаемся, вы собираетесь уходить, вы так далеко уехали, а мы еще только начинаем наш разговор.
2: Нет, однозначно, повторюсь, один из лучших фестивалей, по нашему мнению, мы стараемся, работаем ежедневно над этим фестивалем, и сейчас, в данный момент, даже Валерий сидит, работает.
1: Да, распространяю ссылки.
2: Да.
3: Не прекращаем ни на минуту работу. Да, я работаю над ошибками.
0: Да. Николай, вы как казначей. Наверное, вы там за каждую копейку бьетесь с ними. И они
3: как
0: все
3: могу,
0: время требуют,
3: бьюсь,
0: да?
3: Да, стараюсь, но приходится иногда все-таки идти навстречу. И не одну копейку, и не один десяток копеек, скажем так.
0: Вообще дорого организовать такой фестиваль?
3: Недешево. Сколько сил, столько и средств, даже больше.
0: Я слышала мнение, что фестиваль все равно никогда себя не оправдывает, и на нем невозможно заработать. Это правда или нет?
3: Отчасти да.
0: То есть это больше все-таки имиджевое и для самих себя?
3: И для себя, и для гостей, в первую очередь. Для гостей даже, чем для себя. Что вот мы можем делать хорошее настроение, давать людям хорошее мероприятие, почему бы не поделиться этим настроением со всеми.
0: В этом году, вот чуть раньше, вот уже на этой неделе, открывается фестиваль, который проводит Луга Моторс каждый год, Штоль, по-моему, они уже не знаю сколько.
2: Штоль, да. 20-й фестиваль юбилейный.
0: Фестиваль. Это вообще трудно себе представить. А вообще, сколько на Руси жить мотофестиваль может?
2: Ребята большие, молодцы.
0: Да.
2: Это прям...
0: Чтобы про них иногда не
2: надо
0: кидали в
2: на
0: них.
2: Них.
0: Да, мне иногда говорят, ну вот, она все старое, все это уже было. Они а все равно ездят.
2: Ездят, и понимаете,
0: приезжают.
2: Они собирают какое количество гостей.
0: Да.
2: Также с заботой и совсем люди это чувствуют, они возвращаются, едут там. И проводят свои праздники какие-то, мы знаем даже вот, и дни рождения, да, там.
3: Да, даже свадьбы были, по-моему.
2: Да. То есть люди едут целенаправленно, это прямо уже исторически сложившийся фестиваль у людей, подстраивают под даты, ребята их как бы пытаются держать там плюс-минус неделя. Это здорово, это заслуживает большого уважения, они молодцы.
1: Стабильность и сплоченность коллектива, да, заслуживает уважения.
3: И в конце концов, все новое, это хорошо забыто старое, поэтому не надо говорить, что это старое. Нет, это новое. Всегда новое.
0: Мне вообще кажется, что ну а что нового еще можно придумать? Это как вот говорят радио, вот все давайте что-нибудь новое придумаем. А что мы можем придумать? Ну что залаять по-собачьи или замену? Все равно радио – это разговоры и музыка. Также, наверное, и фестиваль – это мотоциклы, это музыка, это люди.
1: Это мотоциклы, музыка, общение, это интерактивы, это в любом
0: что
1: случае встреча
0: придумать?
1: Друзей, которые, возможно, в какой-то своей исторической ипостаси встречаются именно на данном фестивале. На любом из фестивалей, да, вот можно сложить так, что встречаются только вот в этом месте как определенные друзья, и это уже становится какой-то традицией.
3: Uh-huh. Фестиваль дает своего рода атмосферу для того, чтобы людям было приятно встречаться именно на нем, проводить время с друзьями. Опять же, атмосфера.
0: Чтобы хотелось вернуться.
3: Конечно, это самое главное и ключевое, чтобы они хотели еще, еще, еще.
0: А как это сделать? Мне кажется, люди, многие стараются, но не у всех получается.
3: Ну, если это делать с душой, если делать не ради, скажем так, такого слова, маржинальности, да, не факт, чтобы заработать, а именно для того, чтобы было хорошо гостям, то я думаю, это должно получиться.
0: А гости же тоже разные приезжают. Я понимаю, что всем, наверное, ну, большинство мотоциклисты или сочувствующие, но все хотят разного, может быть, там одного что-то не устраивает, другого что-то, наоборот, это устраивает.
3: Ну
0: там,
3: вот мы стараемся каждому подходить, находить подход к каждому гостю. Тот же лайнап готовим, чтобы он был разной тематики, скажем так, одного направления, но разной тематики, чтобы каждый гость нашел что-то свое там. опять же, с программой, с интерактивом. Считаем, пытаемся найти для каждого что-то, чтобы он нашел, подчеркнул именно в нашем фестивале.
0: Ну, о том, что такое лайнап и каким он будет в этом году, чем он будет отличаться от предыдущих лет, мы поговорим после небольшой музыкальной паузы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях псковский мотоклуб Fate Masters MCC. Продолжим через пару минут.

0: продолжаем наш разговор. Сегодня, напомню, у нас в гостях псковский десант в лице мотоклуба Fate Masters, MCC Псков, президент. Это тоже я говорю, у кого-то радио заработало.
1: Да. Выключено. Ага.
0: Сегодня у нас в гостях президент Валерий, вице-президент Илья и казначей клуба Николай. Продолжим наш разговор. Грядет ваш мотофестиваль Busters Fest. Давайте тогда поговорим о том, что вы называете лайнапом, то есть о том, что, из чего будет строиться программа. Во-первых, это фестиваль не однодневный, да?
2: Нет, двухдневный фестиваль. Начинается он у нас с пятницы. Ну и заканчивается в воскресенье традиционным конкурсом «Уборка поляны», скажем так.
0: То есть как какой-то такой воскресник, да?
1: Ну да. Ну, конечно, за собой надо наследить.
2: Сегодня теперь воскресник, да, то бишь. Он из субботы перешел в воскресенье.
0: Всем выдаете перчатки, жилетки, грабли.
1: И мешочки.
0: И мешочки. Мешочки, да.
2: Ну, может быть, не всем грабли и перчатки, но мешочки
0: точно
2: выдают.
0: Какая чудесная традиция. Вообще много мусора оставляет, да?
1: Ну так, объемчик там пару КАМАЗов бывает.
2: Да-да-да.
3: Но хочется, мусор. Да, но хочется отметить, что гости фестиваля большие молодцы. Они собирают этот мусор в определенное место. Все,
0: но они уже
3: собой
0: знают, что
3: да,
0: потом
3: они оставляют за собой чистые поляны. Это дорогого стоит, они большие молодцы. Мы за это благодарны.
2: Да, у нас самая культурная публика на фестивале.
0: Здорово. А, давайте поговорим о том месте, где это будет проходить. Как туда, во-первых, добраться. И что там, где там можно поселиться, если три дня.
1: А, ну, как у нас получилось так, что эфир у нас сейчас за неделю до мероприятия, радостных особых новостей по поводу заселения нет, потому что все занято. Сейчас исключительно только со своей палаткой на большое поле, которое будет по санитарным нормам обеспечено, и все будет установлено, то есть, ну, туалеты, рукомойники, техвода. А по поводу самой локации, она находится практически в самом городе Гдов. Это северная окраина Псковской области, самый ближайший населенный пункт Калининградской области. Буквально 2,5 километра. База называется Устье Бич Резорт. И чем она примечательна, помимо своего шикарного расположения жилого фонда, который, к сожалению, уже снят, и красивыми видами, она находится прямо на берегу Чудского озера. В прошлом году мы хвастались приблизительными такими локациями, но это был залив, там были какие-то ограничения визуальные и все остальное прочее. Сейчас мы непосредственно на Чудском, где вода плавно переливается в горизонт. Это шикарные закаты, это шикарные виды, акустический вечер, допустим, после концерта и фестиваля в пятницу, в субботу провести на берегу очень хорошо.
0: Чудское романтика. Озеро большое?
1: Гигантское. Вот оно, реально, его называют морем.
0: Да?
2: Закаты такие же, как и на море. Чудо моря — это его название.
0: Но вот что касается Ладоги, я слышал, что там очень такое опасное озеро в плане купания. А
1: нет, покупаться Чудское... у нас оно спокойное, оно у нас мягкое, принимает любых гостей. В том плане, что там идешь, идти все по колено. Угу. Ну, такой плавненький заходит, хороший, удобный, красивый, песчаный.
0: И пляж какой-то там
1: пляж,
0: есть?
1: Пляж, да, на базе есть пляж.
0: Вы планируете огромный хорошую пляж. Погоду?
1: Мы это в бубны бьем уже недели две.
3: И заказываем.
2: Да-да-да.
0: Естественно, там будет место, где припарковать можно и мотоцикл, или машину, автомобиль, если вы кто-то приедет, да?
1: А те, кто проживает в коттеджах, будут непосредственно парковаться возле них, а для жителей палаточного городка будет предусмотрена парковка что автомобиля, что мототранспорта. Мы знаем, что для байкеров очень ревностно это хранение мотоцикла возле палатки. Это будет организовано непосредственно возле палатки.
0: Там, как я поняла, коттеджный такой вот, ну, курортный, наверное, да?
1: Ну, база отдыха, да?
0: Поселок. И что там еще есть? Может быть, там есть какие-то общественные места? Которые, ну, например,
1: все общественные
0: кафе
1: места,
0: какое-то там.
1: Все общественные
0: такое?
1: Места и зоны питания мы обеспечиваем уже сами. Зоны интерактива, торговые улицы, сувенирные ларьки. Угу. Это, ну, детские зоны, интерактивные зоны. Это все мы привозим в дни фестиваля.
0: Сами все, да, делаете? То есть ничего такого там нет?
1: Ну, база развивается еще.
0: Угу. Сколько она помещает вообще?
1: Около 300 человек.
0: А поляна?
1: А поляна порядка 6 гектар.
0: палаточный городок для него отдельная какая-то там,
1: вот,
0: да,
1: вся вот эта поляна 6 гектара, она непосредственно отдана под палаточную зону. Мы ее подготовим, скосим, выровняем, обеспечим всем необходимым.
0: А место, где все будет действие происходить, то есть сцена, оно как-то в сторонке или там?
1: Посередине получается, посередине. Там все удобно будет.
0: Что вообще планируется? С чего все начнется в пятницу? Многие еще считают, что нужно ехать в субботу. Что там делать в пятницу? А что будет происходить, скажем, в пятницу?
1: Ну, я бы не сказал, что у нас суббота основной день. У нас разбито все настолько максимально компактно и лаконично, что с пятницы, с момента открытия фестиваля, люди окунаются уже непосредственно в весь эпицентр, во все удовольствие. То есть и в пятницу у нас хорошие группы, и открывают хорошие группы, по-моему, если не ошибаюсь, Yellowstone. Ну, вот, да, группа на слуху, она открывает наш фестиваль юбилейный в этом году. И заканчивается, что пятница, что суббота, хорошими командами.
0: А в пятницу во сколько все это уже начинается? Во скольки есть смысл приезжать?
2: Ну, открытие фестиваля в 6 часов, а первое выступление уже буквально там минут через 15-20.
0: А какое-нибудь там разрезание ленточки, торжественная речь, выступление депутатов?
2: Депутатов?
0: Детский хор.
1: Выступление ведущего.
2: А если только мое выступление, да, об открытии фестиваля, да. Буду пытаться всех максимально...
0: Вы будете ведущим выступать?
2: Да.
0: У вас уже есть опыт?
2: Да, это уже будет третий, по-моему, фестиваль.
3: Ага. Четвертый.
2: Я уже забыл, да, четвертый фестиваль, который я буду вести. Поэтому небольшой, наверное, все-таки опыт есть. Ну, гостям виднее, наверное.
3: Гостям виднее, и это любимчик. Отмечен не раз. Гостями.
2: Не смущаюсь, сейчас опять краснеть начну.
1: Не, у нас в афишах, в анонсе на стене так и есть ведущий Коля Лис. Это все уже бренд нашего клуба.
0: Очень приятно. Да. А, Николай, тогда вообще скажите, насколько это сложно подготовиться? У вас есть какие-то шпаргалки, я не знаю, там или...
2: Конечно же, расписаны везде, даже бывает на руке подписываю, что нужно сказать или кого нужно отметить. Но с каждым годом все не то, что проще, а... сложнее, наверное, но в то же время и интереснее все это готовить для гостей, те же конкурсы, тот же, как сказать, лайнап, который идет, чтобы всем было весело, и никто не хотел никуда от нас уходить.
0: Вы стараетесь сделать так, чтобы не было каких-то вообще, то есть, ну, кроме как разве что на ночь, может быть, перерывов, то есть постоянно что-то происходило?
2: Конечно,
0: или...
2: конечно. Не хочется, знаете, не было, чтобы таких пауз, знаете, как бы тишина на фестивале. Фестиваль должен начаться и греметь до самого его окончания. Ну, греметь, скажем так, в кавычках, да, в хорошем смысле слова. Поэтому...
0: Сцена одна.
2: Сцена одна. Огромная, большая сцена с хорошим звуком, с хорошим светом. Звук очень качественный. Ну, кто
0: это
2: был
0: ваш,
2: у нас на...
0: ваш...
2: Это собственно... наши друзья, которые помогают нам все это организовывать, да. Кто был у нас на прошлом фестивале, должны были оценить качество звука. Прямо в этом году будет не хуже.
0: Угу. Давайте еще про группу расскажите, кто у вас.
1: У тебя раскрыто расписание.
0: Начиная с пятницы до воскресенья. Если в воскресенье кто-то еще выступит.
2: В воскресенье? Ну, только если с мешками, когда победители.
0: А, вот, кстати.
3: Так, по выступающим коллективам. Все это можно ознакомиться в нашей группе Busters Fest ВК и в канале Макса Мессенджера. А так, да, по группам, что первый открывающий, это у нас Yellowstone. После будет «Лучший самый день». Далее «Терракота». Группа «Виктор» известная, следующий. Ну и завершает пятничный вечер хедлайнером группа «Нагард». Хороший коллектив, известный, любимый публикой. И после мы перейдем к дискотеке. Дискотека тоже у нас уже практикуется не первый год.
2: Гостям традиционная.
3: Да, традиционная, уже любимая такая площадка.
1: А, акустика у нас хорошая будет в этом году.
3: Акустическая, да, акустическая. Параллельно с дискотекой будет акустическая поляна от наших друзей, сообщества туристов. Я, честно, даже не знаю, как правильно их обозвать. Наверное, сообщество туристов, посещающих и фестивали, и концерты. Но организуют они акустическую поляну и зовут их соседи. Также они у нас представлены как соорганизаторы в группе.
0: Это какая-то бардовская песня, что ли?
3: Нет, это ребята, которые, как я повторюсь, ездят по фестивалям. И сложился коллектив определенный, они принимают свой коллектив новых друзей.
0: Это мотоциклисты или нет?
1: Разные.
3: Да, абсолютно разные, разношерстные ребята, но они дружны, принимают к себе, открыты для общения, для дружбы и организуют именно акустику. Там, насколько я понимаю, достаточно много ребят, которые играют, поют и очень даже на уровне.
1: То есть они обустраивают хорошую поляну, которая там костерок, вокруг кружок, не то что бардовские, а от разные любимые песни, там Киш, там, я не знаю, Алиса там сыграет, все что угодно. Сидят, проводят вечер под атмосферу ночного, скажем так, неба, к свету костра и приятного звука, дружеской атмосферы.
3: Да, и самое интересное, что они сами организуют и свет, и звук. Все у них есть свое. То есть это не прямо вот под гитару у костра, а это и со светом, и с усилителями, и с колонками. Вот прямо вот такая акустическая поляна на уровне.
2: Каждый найдет что-то свое, я уже говорил.
0: Ну, то есть фактически получается такая альтернатива второй сцены.
1: Формально.
3: Да, ночная сцена, да. Можно так даже обозвать это. А на следующий день, в субботний, фестиваль откроет группа 148 Band. До следующей группы выступит Soundhead. Это группа, которая исполняет наш гимн нашего фестиваля.
0: У вас есть гимн?
3: Да, да, записанный гимн. Ребята его также исполнят со сцены. И послушать его также можно в нашей группе ВК. После всеми любимые и известные скворцы Степанова. За ними... Ой, вот сейчас могу ошибиться в произношении.
2: Давай я скажу.
1: Metal Maniacs. Maniacs. Официальный трибьют группы Металлики из Москвы, ребята. Лобают очень хорошо. И завершает, давай.
2: Да, и завершает группа Ram Project.
3: Сочинские ребята, зажигательные, с огоньком. Кавер
0: Рамштайн.
3: Да, Рамштайн. Да, Рамштайн.
1: Полноценное шоу от внешности до огненного шоу.
2: Забыли самое важное сказать еще. Помимо этого будет еще розыгрыш лотереи обязательно. В субботу состоится.
3: Можно сейчас, да, либо отдельно рассказать.
0: Мотоцикл, да?
3: Конечно. Мотоцикл – главный приз.
2: И он не один.
0: Давайте тогда сделаем небольшую паузу.
3: И посвятим Николаю это. Это он расскажет, как наш основной ведущий.
0: Да, то есть в личные деньги, наверное, отдал.
2: Последний, прям все. Дорогой.

0: Продолжаем наш разговор. Мотоклуб Fate Masters MCC Псков и фестиваль, который пройдет под Гдовом в следующие выходные, последние выходные июня 2026 года. Знаменитый фестиваль, который немножко по-другому раньше начинался, но все вы прекрасно знаете, о чем речь идет. Busters Fest под номером 5. Так, мы хотели поговорить о деньгах, да?
1: Да, о самом
0: розыгрыше.
1: Мы хотели поговорить о призах, о самом важном.
0: Призы? Да. А за что их дают?
1: За участие на фестивале, за что люди
0: туда
1: приезжают.
0: У вас будут фишечки?
1: Нет, у нас будут фишечки, это не у нас, у нас уникальные на самом деле билеты, это своего рода жетоны, каждый жетон, можно сказать, уникален, потому что имеет свой номер, также на нем есть гравировка, наш логотип нашего фестиваля, поэтому если даже кто-то не выиграет, у него всегда останется на память именно вот эта вот уникальная, скажем, вещь.
2: Жетон на цепочке.
1: Да, абсолютно верно.
0: Что за мотоцикл?
1: Ну, там сразу со вкусного. Давайте начнем весь список огласим.
0: А, то есть еще это не единственный
1: конечно
0: приз,
1: же,
0: да?
1: Конечно же, конечно. Мотоцикл – это главный приз. Угу. Помимо него у нас разыгрывается еще набор нашего фирменного мерча, именно которого фестивального.
0: Жилетку.
1: Нет, не жилетка. Значок футбол.
2: Слушай, а было бы, извини, было бы прикольно, да, по лотерейке выиграть жилетку мотоклуба. Там все,
0: участие. Я, например, выигрываю, ухожу, а моего размера нет.
3: Не совсем правильно выиграть жилет клуба.
1: Не, ну просто жилетку можно, почему нет?
3: Жилетку, да, джинсовую, кожаную, да, но не клуба.
1: Подумать будет, лот номер 6 пусть будет жилетка. Вот, вернемся к нашим призам. Набор фирменного мерча – это один из призов. Потом саб-борд, вот все время забываю, как правильно прочитать. Ну, наверное, все знают, да, что это такое? Именно?
0: Нет.
1: Нет? Ну, это, скажем так, такая лодка с,
0: да.
1: с веслом, на которой можно будет плавать. Достаточно тоже
0: по Чудскому озеру.
3: Да,
0: можно,
3: да.
0: Кстати, плавать.
3: Да.
2: Ну, у нас тематика вот, ну, водяная, то есть и призов несколько таких относится.
1: Абсолютно верно. Причем, кроме собора, у нас будет разыгрываться еще настоящая лодка с мотором.
0: Ух ты.
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Достаточно большая. Можно увидеть в группе, там снималось видео именно, какие призы есть. И прям посмотреть.
3: Два человека бодро на этом моторе идут. Мы
1: да, вот
3: тестировали,
1: катался, да.
3: Снимали. И действительно, я был за штурвалом.
1: Достойно.
0: А,
1: да.
0: Кстати, со своим инвентариумом водным каким-то приезжают люди? Это вот допускается?
3: Допускается. Приезжали не так много, может быть, как хотелось, но мы в том году первый раз это пробовали, мы у воды первый раз были. В этом году второй раз, и гости, я думаю, уже понимают, как это выглядит, как это можно использовать.
0: А там
3: милости
0: какие-то
3: просим.
0: Спасатели работают вообще?
2: Да, к нам приезжают. Как экстремум, да, по-моему, да, санкт-петербургская ваша команда, они у нас приезжают и будут все дни фестиваля стоять на страже, скажем так, здоровья и безопасности гостей.
1: Я не закончил,
0: да.
1: Призы. Помимо лодки с мотором еще будет велосипед фэтбайк, если кто понимает, такой велосипед на больших колесах, тоже очень классный и тоже сам лично катался, штука обалденная. Ну и мотоцикл, само собой.
0: Угу.
1: И, как говорится, чем больше, как у камеры говорить, куда-куда, чем больше жетонов, тем больше возможностей выиграть.
0: А жетончик – это не входной билет?
1: Нет,
2: именно участие в лотерее.
1: Да. Причем можно даже сейчас, если остался свой, если он не выкуплен, можно свое любимое число, либо свой любимый номер, не знаю, машины, квартиры, можно забронировать и идти.
0: Это отразится на цене?
3: Нет, на цене это не отразится.
1: Нет, на цене нет, не отразится. Я подумал, традиция наша, может быть. У нас традиция предоставлять гостям выбрать номер. Если он есть свободный, пожалуйста, можно выбрать его.
0: Здорово.
3: Это может быть любимое число, это может быть ваш номер автомобиля, потому что все-таки на мотоциклах у нас четырехзначные, у нас всего трехзначные номера.
0: Угу.
3: Человек может связаться с нами через ВК и забронировать, выкупить этот номер.
0: Я хочу напомнить, что у вас есть группа, как и вашего МСС, так и группа мероприятия фестивальные. Вы говорили еще про Макса, да, там у вас есть...
2: У нас есть канал в Максе, у нас есть канал в так называемом Телеграме теперь уже, но он потихонечку уходит уже. Угу. Вот. Дальше где-то в других соцсетях мы пока еще не развивались.
0: Угу. А у нас есть...
3: Мы ограничены, к сожалению, ограничены. Пользуемся тем, что
1: есть, тем
0: что есть.
3: Чем позволено.
0: Как и все как и все
3: да, да.
0: в нашем мире бушующем. Вот, кстати, про бушующий мир Псков. Мы говорили с вами, что это приграничная территория. Есть ли какие-то, может быть, ограничения, там, документы какие-то где-то предъявлять придется?
2: Обязательное условие посещения фестиваля, независимо от того, где вы проживаете, ну, на номерном фонде, либо в палаточном лагере, это наличие с собой паспорта. В любом случае, это пограничная зона. Практически на территории фестиваля находится погранпост. И не исключена вероятность, что пост будет установлен на дороге. То есть, ну, в любом случае, мы решаем все удобные и неудобные вопросы сейчас при подготовке к фестивалю с власть имущими. Но лучше и необходимо гостям обезопасить себя наличием паспорта. То есть, ну, прав Российской Федерации, там еще чего-то этого мало. Возьмите паспорт.
0: Да, хороший и еще, правильный совет.
2: Да, и еще также у нас неблагоприятная ситуация с мобильной связью сейчас практически в любых регионах. Поэтому, да, обеспечьте себя, пожалуйста, наличными средствами. Мало ли.
0: Для оплаты еды хотя
2: бы. Да. Еды, сувенирной продукции, всего чего угодно.
3: Мерча.
2: Мерча, да. Угу. Но это сейчас, это, к сожалению, это у нас уже...
3: повсеместно.
2: Да.
0: Что еще помимо музыки, палаточного городка, туалетов, уборки, розыгрыша мотоцикла, лодки, сапборда,
1: да. Мерча,
0: велосипеда и всего интересного?
3: У нас в этом году запланировано в субботу в дневное время две экскурсии. Повторюсь, две. Первая экскурсия уезжает чуть раньше, и она едет в поселок Толбиса, где находится причал катеров, где нас будет ждать 30-местный катер. Мы все дружно на него садимся и уплываем на острова Талапские. Это два острова, Залит и Белов, где будет возможность предоставлена гостям сойти с судна, погулять на одном острове. Пофотографироваться, там
0: а
3: очень интересно.
0: За
3: Залито. Он называется Залито. Там это остров в акватории, находящийся, отрезанный от каких-либо дорожных путей. Там быт настроен у людей, они живут.
0: А там люди живут?
3: Да, да. Была
2: цена, да.
0: А он
2: там...
0: большой?
3: Нет, ну, точную площадь, к сожалению, не смогу вам сказать. Нет, они не очень большие.
2: Около 40 домов, наверное, на Залит. Он плотно населенный.
3: Да, он плотно населенный. Даже, наверное, по Залиту не 40, может и поболее. Там даже школа есть, там и свой фельдшер есть, и церковь есть, и кладбище, все там есть. У них вот прямо небольшой мирок такой, в котором они живут.
0: Как же они
3: вот,
0: общаются с сушей, получают
3: вот
0: продукты.
3: Вот это Толбица, где порт, они вот только по воде.
1: А зимой по льду?
3: Да, зимой по льду. В этом году у нас был небольшой пробег по льду, прямо туда мы шли, по озеру на мототехнике. По километражу не скажу, но на технике мы дошли буквально за 7 минут. То есть по прямой мы никак не из акватории выплывали не так, как катера выходят, мы напрямки шли. Но это недолго. И мы быстро ехали, это недолго. На судне это будет дольше, потому что там через выход, через, как это правильно называется, не устье, а...
2: Когда вы... Ну, не корабельщики, мы не знаем.
3: Да, ну да, не моряки. Выход долгий, люди насладятся этой поездкой. Очень
0: интересно,
3: хорошо.
0: Да,
3: и вот мы приплываем на Залит, а люди гуляют, отдыхают, наслаждаются, получают эту атмосферу. Опять садимся на судно, идем опять по воде до следующего острова Белов, оно чуть меньше.
0: Там
3: оно
0: тоже
3: уже,
0: люди.
3: Да, там тоже люди, но оно менее населенное. Оно, наверное, 50 на 50. Это ландшафт определенный и растительность тоже определенная. И вторая часть острова – это население. Острова – это население со своим бытом. Там даже и кафешка есть, то есть там тоже принимают.

0: Если есть гости, которые не мотоциклисты, они могут на автомобилях присоединиться с замыкающими мотоколонны. И все вместе мы едем. Это составляет порядка 100 километров в одну сторону. Мы прокатимся и обратно. А вторая экскурсия с площадки фестиваля стартует чуть позже. Там что-то плюс-минус полчаса. Они едут на экскурсию в самом Гдове. Чуть в сторону они уйдут в интересное место Трутневой пещеры, посмотрят. Там тоже духовенство.
1: Ну да, такое мистическое место. Там камень-следовик есть.
0: Да, да.
2: Там... Интересное название Трутневое.
1: Ну да, но там от боярина, либо от бывшего какого-то помещика фамилия. Там нам тоже расскажут.
0: Там будет экскурсовод с нами присутствовать. Он расскажет про Трутневые пещеры. Там источник, насколько я помню, святой. После этого колонна вернется в сам город Гдов, где прогуляется по набережной Гдовской, посетит крепость.
2: А что из себя представляет Гдов?
0: Это небольшой городок. Городок, не поселок.
1: Районный центр. Да, районный центр. Гдовский район же, правильно?
0: Да, правильно. Не областной, а районный центр. Небольшой, по численности тоже не смогу сказать, не изучал этот вопрос. Ну, спокойный, тихий.
1: Провинциальный город, да, со своей историей.
2: И что там интересного посмотреть? Вы говорили, какая-то набережная.
0: Вот, да, да, у них прогуляются с экскурсоводом по набережной, зайдут в крепость.
2: А какая там река у них?
0: Гдовка. Гдовка, Гдовка, река Гдовка. Зайдут на крепость, которая была очень давно, частично сохранилась. И там самое интересное, что там будет вот экскурсовод, и он расскажет, он много чего сможет рассказать. Экскурсия запланирована в двух локациях, если мне память не изменяет, в районе 3-2,5 часов. Это вот профессиональный экскурсовод будет рассказывать.
2: Очень интересно.
0: Да. И после чего возвращается экскурсия тоже обратно. Уже, ну, мы так рассчитали время, чтобы это было время вернуться с экскурсии людям, перекусить, привести себя в порядок, выдохнуть и приступить к концертной программе второго дня.
2: Угу. Надо сказать, очень насыщенная программа второго дня. А третий день, воскресенье, помимо уборки, еще что-то остается время на что?
1: Да, остается время попрощаться друг с другом, пожелать удачи, увидеться на следующих мероприятиях. Нет, действительно, воскресенье, он в основном разъездной такой день. Сцена будет собираться, музыка будет собираться, люди могут позавтракать, кому-то там привести себя в порядок перед дорогой, собраться, настроиться. И...
2: Музыкальная программа уже в воскресенье?
1: Нет, в воскресенье уже нет музыкальной программы. Что хотел?
0: Про воскресенье хотел сказать еще немаловажная вещь. В субботу и в пятницу у нас будет проходить квест.
3: Я только хотел сказать.
0: Угу. Да. Будет проходить квест для гостей. Это будет, ну, это квест. У тебя выдается карта с определенными локациями. Ты должен выполнить условия, где ты получаешь печать на каждой из локаций. Приходишь к Николаю, да, ведущему,
3: да,
0: показываешь свой буклетик, заполненный всеми печатями. И Николай говорит: молодец, дружок, приходи ко мне в воскресенье в 10 часов утра и получишь пирог. Приз. Приз мы не будем, как вы говорите, сейчас, но приз подготовлен. Это достойный приз, и каждый получит, участник квеста, свой приз, подарок от фестиваля.
3: Приз-сюрприз.
0: Да, приз-сюрприз с символикой, ну, фестивальный сюрприз.
2: Еще какие-то развлечения, что там еще?
1: Ну вот вопрос квеста, собственно, переходит к, в принципе, всей интерактивной зоне, которая у нас запланирована. В этом году, несмотря, ну, даже не то, что несмотря, а наоборот, опираясь на то, что он юбилейный наш фестиваль, мы подготовили максимально богатую торговую улицу с сувенирной продукцией, с зонами питания, зонами интерактива, батутная зона, зоны средневековья, лучный тир, аквагрим, плетение кос, всевозможные какие-то развлечения, удовольствия, сувенирная продукция наша, фестивальная, непосредственно там майки, футболки, нашивки, значки, сувенирная продукция гостей, там, допустим, каких-то русских культур, они все представляют, выкладываются, даже местные гдовские люди тоже со своей продукцией будут у нас представлены. То есть максимально широкий ассортимент для любого человека, любого направления, любых вкусов.
2: А, кстати, если я хочу вот привезти местный гдовский сувенир, что это будет? Что это может быть?
1: Скорее всего, что-то связанное с рыбой.
2: А, да?
1: Да, это рыболовный край. И у них, кстати, у них на гербе, по-моему, еще снопы сена изображены. То есть это рыболовный и плодородный край нашей области.
3: Больше рыбы, наверное.
1: Да.
2: Ну, славян

0: Псковский край.
1: Но известный псковский сниток, они его вылавливают, да. Да.
2: Сушеный. Все любители к нам.
1: Рыбы к нам, да.
0: Ее там можно поесть будет, да, на месте?
3: Местные принесут, я думаю, да.
1: Без проблем, да. Предприимчивые найдут, принесут.
2: Либо наловят.
0: Ну, мы уже не упоминаем, что это, конечно же, наверняка семейный фестиваль. Приезжать можно с женами, с детьми, с подругами, с родителями, с собаками.
3: С женами, с детьми. А по собакам отдельная тема. А по поводу детей мы забыли сказать. Для детей, как сказал уже Илья, что у нас в субботу проходят две экскурсии. Это экскурсии, допустим, для взрослого населения. Ну, мало кому из детей там интересно будет посещать там пещеры, там, лазить там, по православным местам. Для них в это время будет организована площадка непосредственно возле сцены с 12 до 4 часов дня. И развлекать их будут две профессиональные команды. Одна из них связана с реконструкторами. Они покажут навыки ведения профессионального боя, там, какого-то построения, перестроения и все остальное прочее. И дальше предоставят время для детишек, для того, чтобы они побили друг дружку мягким оружием. То есть почувствовали себя в роли рыцарей, викингов там, и всего остального.
2: Ну а вторая команда будет заниматься танцами, то бишь дети смогут научиться современным танцам. И будет для участников танцев небольшой сюрприз. А какой, они узнают тогда, когда посетят наш фестиваль.
0: А что за про животных вы сказали,
3: Валерий? Про животным, ну, все-таки это территория базы, она закрытая, там находится своя, скажем так, уже сложившаяся экокультура, там вольеры с собаками. То, что происходит внутри территории, оно только для людей. Угу. С собаками приезжать можно, проживаете в палаточном лагере, выгуливаете собаку на берегу Чудского озера, но именно за территорию КПП ближе к сцене, в этот раз, к сожалению, собаками пройти будет нельзя. Я не скажу, что это плохо, возможно, это даже лучше для самих животных,
0: да,
3: меньше стресса.
0: Да, конечно.
3: Поэтому люди, которые собираются посетить наш фестиваль, ну, пожалуйста, продумайте этот момент.
0: А с кошками, с енотами?
3: Ну, что в кармане поместится, то проносите.
0: Ну что ж, про что мы еще забыли упомянуть? Что еще интересного ждет вас? Ну, просто приглашайте уже, у нас заканчивается разговор.
3: Угу. Дорогие гости, дорогие радиослушатели, мы очень рады любому из вас. Мы очень ждем каждого из вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest под номером 5 на новой локации, на шикарной локации, с прекрасными видами, с прекрасным лайнапом, с шикарной программой и нашим радушием, как говорится.
1: Да, ждем вас.
2: Ждем, приезжайте.
1: Друзья, ждем. До встречи. До скорой встречи.
0: Сегодня у нас в гостях был мотоклуб Fate Masters MCC Псков, Валерий Малышев, президент, вице-президент Илья и казначей Николай. Приезжайте на фестиваль, мотофестиваль Busters Fest под Гдовом. Все подробности найдете в интернете. И спасибо за то, что приехали, рассказали. Очень интересно даже послушать. А уж побывать-то, наверное, совсем интересно.
3: Когда-нибудь мы вас и дождемся все-таки.
0: Спасибо и до встречи.
1: Всего доброго.
2: Всех благ.
4: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 351 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Моторадио. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я так понимаю, что женщина и сервис, тем более мотосервис, это до сих пор у нас несовместимые понятия, но я хочу сразу сказать, что Артмото Гараж мотосервис – это не гламурный сервис для дам. Мы себя позиционируем как качественный сервис, квалифицированный механиками, с хорошими, правильными работами, то есть по регламентам.
2: Это
1: по мануалам. То есть на каждый мотоцикл существует свой мануал, свой сервис-мануал, и мы руководствуемся в обслуживании именно сервисной документацией.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Do you want a good music? Best.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефис Болгар.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Ага. Вот, там дорога,
15: а дальше. Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: волне хорошего настроения.
1: Его никак,
2: прямо несуйся сбоку, если косо.
3: Если там аккуратно пройди, то...
4: Хроники путешествий.
5: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлом выпуске я завершил рассказ о посещении Венгрии. Теперь мой путь пролегал через балканские страны, и первой из них была Сербия. Удивительно быстро, пройдя через границу, где меня не только не досматривали, но даже толком не оформляли, лишь небрежно проверили соответствие моей физиономии фотографии в паспорте и что-то по-быстрому внесли в компьютер. От границы я поначалу ехал в сторону Субботицы, где свернул в объезд и, проехав мимо этого города, направился уже в Нови Сад, где у меня была запланирована ночевка на две ночи. В город я въехал достаточно рано. Отель был почти в самом центре города, в пешей доступности от популярной в городе пешеходной улицы, типа нашего московского Арбата. Отель был небольшой, всего в пару этажей, с просторной для такого маленького отеля, огороженной каменным забором парковкой. Оставлять мотоцикл на ней было абсолютно безопасно. У меня почему-то сложился стереотип, что страны бывшей Югославии являются беспокойными. Наверное, это связано с военными событиями 90-х годов. В настоящее время уровень преступности в Нови Саде крайне низкий. Город считается одним из самых безопасных в Европе. Уличная и насильственная преступность практически отсутствует. Местные жители спокойно отпускают детей одних на улицу, даже в вечернее время. Однако в последние годы в Сербии случались массовые протесты, которые в редких случаях могут перерастать в кратковременные локальные стычки. Поэтому в туристических справочниках иногда рекомендуется избегать мест большого скопления людей. Наверное, поэтому я испытывал некоторую тревожность по сравнению там, с Польшей или Венгрией. Нови Сад – это второй по величине город Сербии и столица автономного края Воеводина. Расположен он на берегу Дуная, иногда его называют аналогом Петербурга, так как этот город славится своей богатой культурой, исторической австро-венгерской архитектурой и такой расслабленной атмосферой, а также ежегодным музыкальным фестивалем «Экзит». Я даже надеялся найти где-то в центре города место, в котором играют живые музыканты. Приведя себя в порядок с дороги, я вышел из отеля и направился к площади Свободы. К ней вела та самая пешеходная улица. На этой площади возвышается величественная неоготическая церковь Девы Марии и городская ратуша, построенная в неоренессансном стиле. Двигался я не торопясь, стараясь все внимательно рассмотреть и проникнуться атмосферой Нови Сада. Она явно отличалась от тех ощущений, что я испытывал, посещая города Польши, например. Польша, Венгрия, Словакия, ну, также Сербия, как часть бывшей Югославии, как и вся Прибалтика, по сей день сохраняют некий совковый флер. Но во всех этих странах он ощущается по-разному. По моим личным ощущениям, он почти полностью отсутствует в центральной исторической части таких городов, как Познань, Варшава, Гданьск, Таллин, Вильнюс и даже Рига. Во всех этих городах я побывал, а в некоторых даже не один раз после 2010 года, когда начал каждый сезон путешествовать на мотоцикле. А эти страны уже вошли в состав Европейского Союза к этому времени. На окраинах перечисленных городов совковый флёр все еще сохраняется, прямо в первозданном виде. В городе Нови Сад совковый флёр присутствует повсюду, даже в самом центре. Но он вовсе не раздражает, а придает ощущение, что ты прям как в провинциальной России, где тоже зачастую присутствует этот самый совковый флёр. Правда, в Москве и в Петербурге его вскоре совсем не останется, как мне это казалось, в 2018 году. Поэтому Нови Сад ощущался прям каким-то родным, как из моего советского детства или юности. Этот эффект усиливался наличием заметных своим таким величием и особенностями архитектуры православных храмов. После Польши, Словакии и Венгрии они мне показались прям воплощением православного духа, знакомого мне по русским и восточно-украинским городам. Повстречавшегося на улице священнослужителя в таких черных одеяниях, с большим крестом на груди и с характерным колпаком на голове, Мне прям захотелось его обнять. Выйдя на пешеходную улицу, сразу обратил внимание на обилие надписей на русском или похожем на русский язык. Кириллица и латиница в Сербии используются параллельно. Достаточно часто и почти повсеместно в центре города была слышна русская речь. Последние годы на своей службе в круизном флоте я часто работаю бок о бок с сербами. Они при каждом удобном случае подчеркивают, что жители Сербии и России, а также Украины из Белоруссии – это их братья. Особенно они проникаются симпатией к жителям России, считая, что выходцы из Украины уж как-то слишком увлеклись движением в НАТО. Сочетание этих букв в Сербии вызывает очень сильную отрицательную реакцию. Как указано про город Нови Сад в Википедии, он был одной из главных целей атак НАТО в Сербии весной 1999 года. Город подвергся разрушительным бомбардировкам, которые привели к тяжелейшим гуманитарным и экологическим последствиям. Авиаудары уничтожили все три ключевые переправы через Дунай. Это были Вородинский, Жежелев и Мост Свободы. Долгое время город был отрезан от южной части страны. Переправляться через Дунай приходилось на лодках. Авиация НАТО регулярно бомбила город. Их целями становились нефтеперерабатывающий завод, а также электроподстанции, что приводило к масштабным пожарам, выбросам токсичных веществ и отключению электричества. Местные жители до сих пор помнят эти события, и мои коллеги по работе, сербы, неустанно за это упрекают как США, так и почти все западноевропейские страны. Помимо стратегических точек, удары наносились по телебашне и жилым районам. В результате одной из атак был серьезно поврежден жилой дом, а при разрушении моста погиб мирный житель. Несложно оценивать массовость жертв тех событий, особенно если их сравнивать с тем, что происходило в Европе во времена Второй мировой войны. Тем не менее, Сербию события 1999 года обособили от Европы в той или иной степени. В момент моего посещения жизнь в Нови Сад уже была полностью восстановлена, а все мосты заново отстроены. Последний из них, Жежелев мост, был восстановлен еще в 2018 году. Однако в Нови Саде до сих пор можно встретить памятные мемориалы и разрушенные объекты, оставшиеся как память о той военной операции. Правда, ни один из них мне на глаза не попался. Я дошел до той самой неоготической церкви Девы Марии и даже до городской ратуши. Они были добротно отреставрированы и говорили о том, что Сербия питала в себя и западноевропейскую культуру, не только византийскую или там османскую. Посмотрел издалека и на Петровардинскую крепость, которую называют венгерским Гибралтаром. И связано это с австро-османским противостоянием в 18 веке. Я уже устал от всевозможных крепостей, плюс под вечер мой опустевший желудок манил меня в какой-нибудь ресторан, желательно с местной кухней. В следующем выпуске подробно расскажу именно об этом впечатлении в мой первый вечер пребывания в Сербии. Желаю всем интересных дорог. До встречи на моторадио.
2: Ты его никак, только вот. Прямо несуйся сбоку, если косо.
3: Если посмотри. Там аккуратно пройди, то...
0: Хроники путешествий.
2: А дальше не касается.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 18 июня 1937 года. Экипаж самолета АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начинает беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс США и успешно завершает его уже 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер. Малоизвестный факт. При подлете к США авиаторы брали пеленг по радиостанциям, которые играли легкую музыку. Чтобы смелым летчикам было легче ориентироваться, американские радиоведущие по своей собственной инициативе пошли на определенную коррекцию форматов. Прибрежные станции стали играть легкие фокстроты, а те станции, которые находились в отдалении от берега, за скалистыми горами, сложный джаз. Таким образом, удавалось четко по пеленгу ориентироваться и направлять движение самолета к цели. Когда экипаж поблагодарил все радиостанции за помощь после посадки, весь Запад США взорвался бравурной музыкой всех мысленных стилей. Так, под звуки музыки экипаж отважных летчиков и покинул аэродром, установив новый мировой рекорд. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Best Radio.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Хороший праздник, люди приезжают со всей страны. Это фестиваль для всех мотоциклистов, для всех брендов. Как говорится, all bikers welcome к нам.
2: И три дня праздника.
1: Четыре. С 23 по 26. То есть 23 это четверг. И мы в этот день делаем, как мы раньше говорили, припати. Такой пикник в красивейшем яхт-клубе под Выборгом. Яхт-клуб плавала. Это, в принципе, 6 километров от Выборга. В 4 часа мы приглашаем всех желающих от лодочной станции, которая находится прямо напротив рыночной площади, присоединиться к морской прогулке, которая длится 25 минут.
2: То есть, подождите, значит, на теплоходике, да?
1: Да.
2: Люди поедут по вот этому...
1: Маленькие лодочки там, теплоходиков. Да. Проблема в том, что после того, как допустили Аллегро в Финляндию, то заварили мост, который поднимался и опускался, железнодорожный мост. И сегодня высота прохода в районе 2,5 метра.
2: Только для небольших.
1: К сожалению, бухта Соколахти, знаменитая, красивая, называемая Большой Ковш в Выборге, она заблокирована двумя мостами. Это первый день, да.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех! Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
7: Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 1998 год стал для французской музыки временем настоящего культурного взрыва. Это был год, когда французская сцена заявила о себе на весь мир яркой палитрой жанров. От тотального доминирования French Touch и рождения сенсационного мюзикла Notre-Dame de Paris до расцвета французского рэпа. Французская музыка звучала громко, смело и была готова покорять международные чарты. Для поклонников спорта и любителей футбола этот год стал знаковым. А помните почему? Да-да, правильно. Во Франции проходил 16-й чемпионат мира по футболу FIFA, и сборная Франции стала чемпионом мира. Вот с этого, пожалуй, я и начну. Приступим. Хоть эта группа и не имеет французских корней, я не смогла ее пропустить, потому что она со своей композицией «Carnaval de Paris» имеет прямое отношение к чемпионату мира. Этот трек исполнила английская группа «Dario G», который мгновенно стал неофициальным гимном чемпионата, гимном праздника и ассоциируется с радостью, солнцем и футболом, надолго закрепившись в памяти слушателей. «Carnaval de Paris» — это уникальный пример того, как футбольная культура проникла в массовую музыку и стала символом целой эпохи. Трек объединил в себе спортивный драйв, карнавальное настроение и танцевальный ритм, став неофициальным гимном для миллионов болельщиков по всему миру. Современные ремиксы и каверы доказывают, что эта мелодия продолжает жить и находить новых поклонников. «Carnaval de Paris»

Фадель. Его полное имя – Фадель Белоа. Французский певец и актер алжирского происхождения. Родился 6 июня 1978 года. Он считается одним из самых ярких представителей музыки раи на мировой сцене. Песня «Димуа, скажи мне» стала его визитной карточкой и одним из главных хитов 90-х годов. Эта песня – глубокий и искренний вопрос о жизни и надежде. Основная идея, которую вложил Фадель, заключается в попытке понять происходящее вокруг него. Он поет о том, как жизнь превращается в долгую битву, где дни похожи друг на друга, и как важно, несмотря на страдания, продолжать жить. Главный вывод, к которому приходит певец – только любовь и солидарность являются тем единственным, что может дать нам надежду спасти мир. Слушаем Фадель. «Димуа, скажи мне».

Альбом «Ману Чао» с его уникальным миксом из латинских, арабских и европейских мотивов стал международным хитом. «Je ne t'aime plus» – выдающийся трек из дебютного сольного альбома «Ману Чао» 1998 года «Clandestino». Исполненная полностью на французском языке, песня представляет собой откровенный минималистичный портрет разбитого сердца и мучительной борьбы за принятие конца отношений. Сила песни заключается в ее предельной простоте. Текст построен вокруг мантр подобного припева и двух завораживающих куплетов. Мантра разочарования, повторяющаяся строка «Je ne t'aime plus, mon amour» – «Я больше не люблю тебя, любовь моя». Это суть песни. Фраза «Mon amour» – «Моя любовь» создает болезненное противоречие, поскольку рассказчик обращается к бывшей возлюбленной с ласковым обращением, одновременно заявляя, что больше ее не любит. Это повторение действует как заклинание, отчаянная попытка убедить себя в болезненной истине, которую сердце еще не приняло. Окно в Париж на Моторадио представляет «Ману Чао». «Я больше не люблю тебя, любовь моя».

0: огромной популярностью пользовалась во Франции Селин Дион, более 1 000 000 копий, с альбомом «Celle suffisait de mer», а мировые продажи превысили 4 миллиона экземпляров. В 1999 году альбом получил премию «Juno» как самый продаваемый франкоязычный альбом года. «Celle suffisait de mer» – одноименная песня, ставшая одним из главных хитов из этой пластинки. Вся музыка и тексты были написаны Жан-Жаком Гольдманом, который также выступил продюсером вместе с Эрик Банди. «Окно в Париж» представляет Селин Дион, «Celle suffisait de mer». Если б хватило любить, если б мы в силах сменить ход всех времен, подарив лишь частицу себя. Если б хватило любить, мир бы мы перекроить смогли, вылепив так, как велит нам любовь, не тая, сердце свое даря. Если б хватило любить.
1: Шла

Мне хочется поблагодарить Моторадио за присутствие нашей передачи «Окно в Париж» на протяжении стольких лет и в качестве подарка поставить песню рок-идола Франции Джонни Алиде, который в том 1998 году выпустил альбом «C'est que je sais». Трек номер 12. «Que ma Harley repose en paix». «Пусть мой Харлей спокойно отдыхает». Это трогательная песня Джонни Алидея, полная дорожной романтики и ностальгии. Это ода из песен, которая посвящена его мотоциклу Harley Davidson, который для него был гораздо больше, чем просто машиной. Ода железному коню. Алидей одушевляет свой мотоцикл. Синий Харлей становится верным спутником, который не боится трудностей и всегда с ним. Песня передает дух путешествия по знаменитому шоссе Pacific Coast Highway. Даже возможные штрафы за превышение скорости не могут испортить впечатление. Он с вызовом говорит с полицейским по-французски. «Derrière nous les sirènes hurlaient» – «Позади нас выли сирены». «И quand les flics nous arrêtaient» – «И когда полицейские нас останавливали» – «Je leur parlais français, yeah» – «Я говорил с ними по-французски, да». «C'était mon Amérique à moi» – «Это была моя собственная Америка». «Elle m'entraînait au jeu trépas» – «Она увозила меня туда, куда я не собирался». А повторяющийся рефрен «Longue est la route et longue est l'éternité» – «Долог был путь и долга вечность» – придает песне черты жизненного манифеста. Финальная просьба о покое звучит как размышление о собственном наследии музыканта. Всем, кто слушает моторадио и тем более имеет прямое отношение к двухколесным коням, посвящается. Джонни Алидей. «Que ma Harley repose en paix».

0: goes en paix.
1: На фоне международного успеха Daft Punk, чей дебютный альбом Homework вышел в 1997, в 1998 году страна увидела выход других знаковых пластинок. Moon Safari, дебютный альбом дуэта Air, вышел 16 января. В отличие от танцевального звучания Daft Punk, Moon Safari с хитами Sexy Boy и Kelly Watch the Stars покорил слушателей атмосферным даунтемпо звуком. Вдохновением для песни послужила игривая дань уважения актрисе Жаклин Смит, сыгравшей Келли Гарретт в культовом телесериале 1970-х годов «Ангелы Чарли». В интервью 2019 года Николас Гаден объяснил, что это глупая песня, родившаяся из детской влюбленности. Она Жаклин Смит, Келли из «Ангелов Чарли». Мы с Джей Би очень влюблены в нее. Это был наш первый сексуальный шок, когда мы были детьми. Песня известна своим минималистичным текстом, состоящим почти исключительно из повторяющейся фразы «Келли, смотри на звезды». Это повторение создает гипнотический медитативный эффект, который часто интерпретируется как метафора наблюдения за звездами и ощущения космического чуда. Альбом «Moon Safari» широко считается классикой электронной музыки 1990-х годов. Слушаем на Моторадио. Келли, Watch the Stars.

хип-хопе, электронике, фолк и этномотивы переосмысляли Ману с мегахитом «La Tribu de Dana». Около 1,5 миллиона проданных копий. Песня «La Tribu de Dana» французской группы Ману – это больше, чем просто композиция. Это определяющий культурный феномен конца 1990-х годов. Мастерски сочетая традиционные бретонские мелодии с современными хип-хоп-ритмами. Этот хит 98-го создал новый жанр кельтский рэп, который стал невероятно коммерчески успешным, а также стал его флагманской песней, продемонстрировав, что хип-хоп может успешно сочетаться с традиционной народной музыкой. Его популярность ощущается до сих пор. Музыка «La Tribu de Dana» «Племя Даны» — это прямой сэмпл традиционной бретонской песни «Три мартолет» — «Три моряка». Эта мгновенно узнаваемая мелодия стала популярной благодаря известному бретонскому артисту в 70-х годах прошлого века – Алану Стивеллу. Манау взяли эту основополагающую кельтскую мелодию и добавили к ней современные хип-хоп-ритмы, создав совершенно новый инноваторский стиль. Хоть я и говорила, что рэп не наша волна, но отдельные песни, которые остаются на десятилетия, нужно помнить и знать. Ману – «La Tribu de Dana».

закончу сегодняшнюю программу песней «Vivo per lei», что в переводе с итальянского означает «Я живу ради нее». Один из знаковых дуэтов Андреа Бочелли со многими мировыми знаменитостями. У этой песни интересная история, в которой участвовали разные исполнители и используются разные языки, но версия, исполненная Бочелли с французской певицей Элен Сегара, является одной из самых лучших. Забегая вперед, скажу, что песня «Vivo per lei» десятилетиями оставалась неотъемлемой частью их репертуара. Известно, что 5 марта 2022 года, спустя 25 лет после первого выпуска, они воссоединились для трогательного исполнения этой песни в Париже. Чтобы в полной мере оценить это культовое выступление, полезно знать происхождение песни, ее глубокий смысл и то, как появилась версия Элен Сегара. Сотрудничество с Элен Сегарой стало поворотным моментом для обоих артистов. В то время Сегара была восходящей звездой, только что исполнившей роль Эсмеральды в мюзикле «Собор Парижской Богоматери». Бочелли лично выбрал ее, сказав «Il m'avait dit à l'époque qu'il me porterait chance». «Et il me porte chance». Он сказал мне тогда, что я принесу ему удачу, и я принесла. Версия «Vivo per lei» представляет собой двуязычный дуэт, в котором переплетаются итальянский и французский языки. Бочелли исполняет оригинальные итальянские стихи. В ответ Сегара использовала новые, адаптированные под французский язык, тексты песен, написанные Мишелем Журданом. Это исполнение остается эталонным. Бочелли и Сегара идеально передают оперно-эстрадный дух песни, благодаря двуязычному исполнению, которое превращает песню о любви в универсальное торжество самой музыки. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Бочелли и Сегара. «Vivo per lei». Я живу ради нее. Всем au revoir, bonsoir.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Мото Москва представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. The best rock music.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Blues Radio.

0: хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа о музыке 80-х. Суперзвук 80-х. Сегодня мы с вами услышим много разного. И танцевальное, и лирическое. А главное, вот все прекрасные голоса, которые ассоциируются именно с 80-ми годами, среди которых и голос человека по имени Стэн Буш. В эфире Моторадио очень часто звучат песни в его исполнении. У него обширная дискография, сольная, не только разных лет, в том числе 80-х, но для меня он навсегда, наверное, останется там, в 80-х, как голос 80-х, один из самых таких типичных фирменных голосов 80-х. Американский исполнитель. И начну я с песни под названием «Fight to Survive». Это музыка Пола Херцога, знаменитого кинокомпозитора американского, который в том числе написал и музыку, саундтрек к фильму «Кровавый спорт», в котором снимался Жан-Клод Ван Дамм. Фильм 88 года, саундтрек, соответственно, тоже 88 года, как и песня, которая прозвучит в исполнении Стэн Буша в программе «Суперзвук 80-х».

Зачастую считается, что если молодой человек, исполнитель, певец имеет привлекательную внешность, то, как правило, за его спиной стоят продюсеры, которые говорят ему, куда двигаться, что делать, что петь, пишут для него песни, создают этот образ, ну, так же, как и с мальчиковыми группами, ну, в общем, так же и с девочками происходит, но не всегда это так. Даже если певец очень привлекательный, каким был, безусловно, Ник Кершоу, то не всегда это игрушка в чьих-то руках. Например, Ник Кершоу – это такое вот большое исключение. Он не только певец, он автор песен, мультиинструменталист. И получил он самую, наверное, большую свою популярность в середине 80-х, 84-й, 85-й год. Сразу 8 его синглов были на вершине хит-парадов мировых. Это английский исполнитель, как я вам говорила. Кстати говоря, он был участником знаменитого благотворительного концерта Live Aid 85 года. И также он пишет песни для других исполнителей. И активен он и по сей день. Он играет концерты, дает концерты, ностальгические порой. Ну и новая музыка у него выходит, новые альбомы, новые записи он делает. Ну а мы вернемся в 84-й год, когда он только появился на вершине музыкального Олимпа с песней, например, среди прочих его хитов, песня «The Riddle». Загадка. Тексты и смысл этой песни еще в те годы вызывал очень много вопросов у слушателей и у критиков. Они гадали, что он там поет, такой какой-то непонятный загадочный набор слов. Может быть, это действительно какая-то шарада, которую нужно отгадать. Но сам музыкант утверждает, что никакого смысла нет. Это просто красивые слова, которые являются вокальным сопровождением, чтобы они соответствовали той музыке, которую он написал. Короче говоря, сказал Ник Кершоу, «The Riddle» — это бессмыслица, хлам, чепуха, сбивчивый бред поп-звезды 80-х.

Крис Норман, конечно же, тоже один из любимых голосов из 80-х, потому что он продолжает петь и по сей день, остается популярным, ну, разумеется, в своей уже такой более узкой нише, чем это было в 70-е во времена Смоки или в 80-е годы, когда он начал свою сольную карьеру. «Some Hearts Are Diamonds» — это так называется его второй сольный альбом, который вышел в 86-м году, и одноименная песня из него прозвучала в эфире. Автором этой песни является Дитер Боллен. Он также является автором главного сингла из этой пластинки. Мы его услышим в другом выпуске как-нибудь обязательно, «Midnight Lady». Вы все прекрасно знаете и эту, и ту песню. Так вот, автор этой музыки Дитер Боллен, тот самый из Modern Talking, который подарил много прекрасных песен и другим исполнителям, не только голос Томаса Андерса озвучил его прекрасные произведения. Крис Норман, некоторые сердца алмазы, а некоторые сердца из камня. И еще один Крис, и еще один голос 80-х, Крис де Бург. Ну, очень люблю я этого исполнителя. Мы послушаем сегодня фрагмент песни из его 7-го студийного альбома, который вышел в 84-м году. Назывался он «Man on the Line». Британско-шотландский певец, который был очень популярен, и который популярен, конечно, и по сей день, несмотря ни на что. Все вы тоже прекрасно знакомы с его песнями. А я поставлю вам песню и его хит-сингл из этого альбома «High on Emotion». 84-й год. Крис де Бург в программе «Суперзвук 80-х».

В эфире программа «Суперзвук 80-х», «Голоса 80-х», среди которых и Пол Янг. Прекрасный Пол Янг, представитель так называемого жанра «голубоглазый соул». По-моему, у Пола Янга, кстати, глаза карие, насколько я помню. Этому музыканту в этом году исполнилось 70 лет. Он активен и по сей день, исполняет в том числе и стандарты, и блюз, и поп-музыку, конечно. Ну, а в 80-е годы он был кумиром молодежи. И среди его хитов песня «Every Time You Go Away», которая вышла вообще-то раньше. Написали ее... Совершенно другие люди написали ее музыканты группы Hell and Oats. Они записали свою версию, но эта песня тогда в их исполнении не получила какой-то особой такой известности и популярности. Хотя, на мой взгляд, она тоже заслуживает внимания, мы обязательно ее как-нибудь услышим. Ну а когда в 85-м году эту песню исполнил Пол Янг, вот тогда она стала настоящим хитом. «Every time you go away», Пол Янг. «Каждый раз, когда ты уходишь, ты забираешь часть меня с собой».

прекрасная баллада в исполнении Пола Янга. Авторами этой прекрасной песни являются Дэрил Холл и Джон Оутс. Группа так и называлась, дуэт Холл энд Оутс, американский дуэт, который выполняли в основном ритм-блюз, вообще популярную музыку, абсолютно белые, кстати говоря, музыканты. И среди их хитов песня «Мэнитер» 82-го года, «Людоед». Вообще дуэт существовал с 70-го года, может быть, существует и по сей день. Ну, не знаю, насколько активно, не знаю, не могу ничего сказать, но вот эта песня, во всяком случае, была у нас очень хорошо известна. И была она на первых местах чарта Billboard в Америке Hot 100 на протяжении многих недель. Итак, Дэрил Холл и Джон Оутс. Ну, а, кстати говоря, что касается песни в исполнении Пола Янга, то оригинальную версию в исполнении дуэта Холл и Оутс мы услышим в одном из следующих выпусков программы «Суперзвук 80-х». А сегодня «Мэнитер», «Людоед». «Людоед».

Суперзвук 80-х и группа London Boys, которая покорила меня относительно недавно. Ну, знаете, бывает так, вот слышишь группу, слышишь какую-то музыку, слушаешь и не слышишь. А в какой-то прекрасный момент, в какой-то прекрасный день вдруг так раз не глаза, а уши именно открываются, ты думаешь, ох ты, как здорово-то на самом деле. Вот так же было у меня с этой группой London Boys, которая появилась в конце 80-х. К сожалению, очень короткой была их творческая биография и жизнь, которая у обоих музыкантов, их двое в дуэте было, Эдем Эфраим и ямаец Денис Фуллер. Оба они погибли в одной автокатастрофе в Швейцарии. Очень-очень жаль мне этих ребят. Чудесный был сначала танцевальный, потом музыкальный, поющий дуэт парней London Boys. И сегодня мы послушаем один из главных их хитов London Nights, 89-й год. Это песня из их дебютного альбома London Boys, London Nights.

Первый сингл британской группы Duran Duran, он вышел в 81 году, Planet Earth. Вот заметьте, кстати, какая разница в сравнении с предыдущей песней группы London Boys, которая уже в конце 80-х, а это самое начало 80-х. Очень, конечно, менялась музыка в 80-е годы, очень большой прогресс музыки и техники происходил тогда. Ну, не об этом речь, а о песне, научно-фантастической песни, как ее называли многие. Хотя сам вокалист группы Энди Тейлор говорил, что суть песни не в этом, а в том, что как красиво было бы увидеть саму нашу Землю, когда ты не только рождаешься, и потом уже все это вот для тебя привычно, а вот как бы ты, если увидел, будучи уже взрослым, серьезным, не глупым человеком, впервые увидел такую красоту и волшебство. И, кстати говоря, песня, по мнению многих, да и сами музыканты этого не отрицали они влияние песни Рода Стюарта 79 года «Die I Think I'm Sexy», говоря, что это, в общем-то, что-то вроде такого зеркального отражения песни Рода Стюарта. Ну, пусть будет так. Далее, еще одна танцевальная группа британская под названием T-Pow. У них вокалистка поет, Кэрол Деккер ее звали. И я представлю вам их дебютный сингл 87 года под названием «Heart and Soul», «Сердце и душа», который вошла в их дебютный альбом 87 года. Песня была лидером сначала, вернее, в британском хит-параде она не получила особой популярности.

Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Мне хотелось бы завершить этот выпуск красивой, длинной балладой на все времена, песни всех времен и народов. Вообще, я считаю, одна из лучших баллад, когда-либо сочиненных. Шикарная баллада под названием «Purple Rain» Принца, 84-й год, из одного дебютного альбома, саундтрека к фильму, который так и называется «Пурпурный дождь», с Принцем в главной роли. Ну, я не буду петь много дифирамбов ни артисту, ни альбому, ни песни. Все это нам хорошо давно известно. К сожалению, нет этого музыканта уже с нами. Но, а вот эта песня навсегда останется с нами. Вот единственное, что вам скажу, я не знала такого факта, что задумывалась она авторами как кантри-песня, и хотели бы они, чтобы исполнял ее Принц дуэтом со Стиви Никс. Вот неожиданно, да? Но Стиви Никс сказал: нет, не то. А вот Принц это сделал. Как сделал? Когда небо залито кровью, красный плюс синий равно фиолетовый. Purple Rain связан с концом света, с тем, чтобы быть с тем, кого ты любишь, и позволить себе, своей вере, вести тебя сквозь пурпурный дождь, поет Принц. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
2: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. «Моторадио» любит вас. Любит вас.
3: Блюз на «Моторадио».

escalator. I'd take a flying saucer, a boat car, a canoe.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.